Миша Набоков в Тарском радио вместе с вами. Недавно ехал в метро и наблюдал такую картину. Маленький мальчик сидел, представьте, с огромным плюшевым медвежонком и играл в портативную приставку. Напротив сидел веселый дедушка, судя по всему, в прекрасном настроении. Он спросил мальчика: «Парень, а твоего медведя билет-то есть?» Мальчик, не отрываясь от экрана, ему ответил: «Мужчина, не переживайте, у моего медведя есть не только билет, он еще и веган, так что вас не тронет, не волнуйтесь».

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно мне пришлось стряхнуть пыль со своей карточки фитнес-центра. Теперь хожу туда утром и вечером. Вы наверняка можете посмеяться, что я решил похудеть к лету в середине июня. Нет, у меня просто отключили горячую воду. Я сразу там в душ иду, и все.

И если у вас классное чувство юмора, и это неоспоримый факт, придумайте шутки, пришлите их на наш сайт rusradio.ru. Лучшие в итоге озвучит в эфире Антон Юрьев, на секундочку, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку, да еще и с текстом своей собственной шутки. Все подробности, как я уже сказал, на нашем сайте. Вот, например, да, ну прям вот просто вот прям в секунду, да, шутка про Дениса Клявера. Денис Клявер как-то сказал, что в детстве мечтал стать супергероем, и вот спустя годы он им стал, он спасает людей от плохого настроения своими песнями. Супер Клявер. Ha ha ha ha ha.

0: песня на русском. Когда заберу тебя по частям, и мои глаза опять заблестят.
1: Всем привет! Я Дима Билан.
2: И я Анна Асти.
1: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
3: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня есть знакомая по имени Нина, и у нее был такой странный период в жизни, когда она почему-то решила, что имя ей абсолютно не подходит, и сменила его на Оля. Через несколько лет она все-таки одумалась и вернула прежнее имя. Но прозвище Оленина, как вы понимаете, у нее держится до сих пор.

Гриш Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна моя знакомая недавно сдавала экзамен по вождению, и так получилось, что во время него она попала в пробку. Стояли, в общем, минут 10. В итоге подошел сотрудник ДПС и сказал: «Разворачивайся, пусть инструктор тебе поможет». Она так недоумевающе на него посмотрела, как инструктор может ей сейчас помочь, да? Но он действительно помог. Каким образом? Но он открыл окно и заорал другим машинам: «Вы что, не видите, что экзамен идет? Давай, дайте проехать, а?»

Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Слушаю новую песню Ирины Дубцовой под названием «Память». Классное название для детективного романа, мне кажется. Вот, кстати, могу подкинуть вам еще один сюжет. Вот недавно знакомые приобрели робот-пылесос, назвали его «Борис». Настроили запуск по расписанию на 14 часов, пока все на работе. В первый же день, значит, приходят домой, Бориса нигде нет. Искали там под диваном, в шкафах. Пропал Борис. Нашли только вечером, когда пришел сосед снизу. Оказывается, уходя на работу, хозяйка забыла закрыть входную дверь. В итоге Борис убрал не только квартиру, но и предложил свои услуги, как говорится, соседям. Я бы не назвал его умным пылесосом, потому что, мне кажется, продвинутый робот-уборщик предложил бы свои услуги не бесплатно.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно друзья подарили мне супер какую-то навороченную кормушку для кошки. Я настроил ее таким образом, что она ровно в 6 утра со звуковым сигналом выдавала корм кошке. Недавно просыпаюсь где-то вот в это время в 5 часов от какого-то грохота на кухне. Смотрю, моя кошка лупит эту кормушку лапами, видимо, пытаясь добиться звукового сигнала, чтобы ей выдали еду пораньше. Но не переживайте, без еды она, конечно же, не осталась, и ваши музыкальные аппетиты сейчас также будут удовлетворены. Наслаждайтесь. Кстати, кому нужна кормушка, она немножко сломанная, пишите в личку.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно заказал пиццу. Несколько раз приходило сообщение: курьер задерживается. Через 2 часа приезжает очень грустный человек и мне говорит: извините, пожалуйста, я застрял в лифте в соседнем подъезде. Я его спрашиваю, ну, как вы, собственно, оказались в соседнем подъезде. Я указал точный адрес. Он на полном серьезе, представьте, отвечает: понимаете, пицца была такая горячая и так вкусно пахла, я просто забежал в первый попавшийся подъезд, чтобы ее понюхать. Угадайте, съел ли я эту пиццу? Ну, конечно же, да.
1: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.

0: встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Русское радио.
2: Все будет хорошо.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Миша Набоков по-прежнему вместе с вами. И надеюсь, выходные у вас были такие же бурные, как у одного моего приятеля. Буквально вчера он мне рассказал, пришел на работу, голова гудит. Хочется спокойствия, тишины и вот как песни дискотеки «Аварии». Надел наушники, включил свой любимый плейлист для настроения и потом начал замечать, что коллеги как-то странно на него смотрят. Выяснилось, что он забыл что-то там переключить на телефоне. И полчаса его коллеги, представьте, вместе с ним на полной громкости слушали золотые хиты из детских мультфильмов. Я бы, наверное, с ума сошел, но не переживайте. Здесь на Русском радио нам такое не грозит. Здесь мы слушаем только самые любимые песни.
0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: новая песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
1: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню.

Один мой знакомый тоже работает в ночную смену. Недавно мне рассказывал, как он сонный ходил за покупками в продуктовый магазин, подошел к кассе, достал из кармана пульт от телевизора и начал прикладывать его к терминалу оплаты. Кассирша с невозмутимым лицом ему сказала: «Похоже, этот канал у нас не ловит». Всем доброе утро. Не забудьте, кстати, да, перед выходом проверить свои карманы. Ну, а пульт от вашего настроения пока еще у меня, Миша Набокова. Это «Русское радио» и ваши самые любимые песни.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня утром в Ростове небольшие осадки до плюс 21 градуса. В дневное время пасмурно, до плюс 24. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду.
2: Реклама на русском.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
5: Русское радио. Радио большой страны.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Глядя в окно, я вспомнил, что мои друзья очень любят ходить на рыбалку. И они там делают все, что угодно, только не ловят рыбу. Недавно с ними напросились жены. Делать нечего, пришлось действительно ловить рыбу, и рыба, как назло, шла очень хорошо. И в конце в женском коллективе возник логичный вопрос: а куда вы деваете рыбу, когда ездите на рыбалку без нас?

0: сыграем свадьбу.
1: Новая песня на русском.
0: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
1: Русское радио.

0: всем параметрам.
1: Только в черную пятницу вы можете купить два ненужных товара по цене одного. Рекламная служба Русского радио 579-779.

А еще все знают, что нужно делать в 7 утра по московскому времени. Это база, это действительно должно быть известно абсолютно всем. Естественно, включать главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Встречаем буквально через минуты.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня утром в Ростове небольшие осадки до плюс 21 градуса. В дневное время пасмурно, до плюс 24. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
2: Квартал впечатления СТЭТ представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама на русском.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Соединенные Штаты и Иран подписали меморандум. Ормузский пролив будет открыт в пятницу, заявила американский президент Дональд Трамп. Комментируя достижение соглашения, он сказал: «С Ираном мы хорошо поладили». Текст уже подписанного сторонами меморандума будет опубликован после того, как состоится официальная церемония подписания соглашения в Швейцарии. Она запланирована тоже на пятницу. По данным СМИ, формально документ уже подписан, но в электронном формате. В Краснодарском крае после атаки дронов загорелась нефтебаза. ЧП случилось в станице Полтавской, сообщили в оперативном штабе. Никто не пострадал, к тушению огня привлекли 32 человека и 7 единиц техники. Сегодня утром ракетную опасность объявляли в Воронежской, Ульяновской, Пензенской, Орловской областях, а также в Татарстане и Чувашии. На подлете к Москве сбили 12 беспилотников, аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский работают с ограничениями. В России начался пожароопасный сезон. Высокие риски возгораний в лесах зафиксированы почти по всей стране. В 50 регионах установлен особый режим, а в 4 объявлен режим ЧС. Среди главных причин – сухие грозы, палы травы и нарушение правил пожарной безопасности. С начала года огонь охватил уже 1,2 миллиона гектаров лесов. При этом основной очаг напряженности сместился в Сибирь, где ситуацию осложняют аномальная жара и грозовая активность. И новости чемпионата мира по футболу. Накануне программу очередного дня открыл матч группового этапа в Атланте, в котором один из фаворитов турнира, сборная Испании, не сумела обыграть дебютанта мирового первенства, команду Кабо-Верде. Игра завершилась в ничью 0-0. Ничейным результатом закончились и остальные матчи дня. Бельгия и Египет 1-1. Такой счет в матче Саудовская Аравия-Уругвай. А Иран сыграл с Новой Зеландией 2-2. Сегодня вечером Франция встретится с Сенегалом. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
4: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, радонулики вы наши! Просыпайтесь скорее к нам, присоединяйтесь! Главное на главном теперь стартует для вашего хорошего настроения. Дим Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев здесь. Ребят, зонтиками пришли, потому что меня чуть не смыло.
5: Доброе утро.
6: Доброе утро. Я тоже вышла с таким кислым лицом из машины, Димка, да, меня видела, да. И начал смеяться. Я говорю, ну что ты смеешься? Ну тяжело. Обидно, грустно.
4: Не, ну так, ну не кисловатая, конечно.
5: Ну давайте я его подслащу сейчас пилюлю.
6: Давай.
5: Ну смотрите, значит, я-то вернулся из отпуска, но судя по тому, какие полные пляжи везде сейчас, там огромное количество людей еще отдыхает. Вот им большущий привет в кавычках от нас, отдыхающим на пляжах.
4: Ну примерно так мы тебе привет всю неделю передавали, пока ты отдыхал.
5: А я слушал. Каждое утро в 7 часов включаю русское радио.
6: Ушки горели у него.
4: У него не только ушки горели. У него все горело, понимаешь? Загорело.
5: У меня уже третий слой кожи слезает. Ну ладно, друзья.
4: Что делать будем?
5: Игрушка сегодня — слово на вылет.
4: Ага, не поймаешь, однозначно.
6: Перченый гороскоп обязательно прозвучит, чтобы знать, чего, как, зачем и почему.
4: 12 друзей русских перцев здесь соберутся. Игра против правил будет. Это значит, что 10 тысяч рублей кто-то, возможно, получит.
5: Слушай, это практически фотография 10 на 12.
4: Фотография 10 на 12. Где же ты такой формат-то нашел-то? В Турции, на пляже?
5: Три, два, один.
6: Да понеслось же!

0: русские перцы на русском радио.
1: А сейчас полезные советы. Как получить приятный подарок от мужчины, если на дворе не 8 марта, не Новый год и не ваш день рождения?
2: Так.
1: Просто надуть губки и устроить ему какой-нибудь скандальчик.
2: Ой,
3: сейчас,
2: мы
3: подожди. Это не ко мне же.
1: Это вы умеете, я знаю, я поэтому и говорю. Тут, значит, прошел опрос, и оказывается, большинство мужчин дарят подарки после ссоры, причем они даже не понимают, в чем виноваты.
2: Ну, это ваша проблема, что вы не понимаете. Мы вам можем все объяснить наглядно, на пальцах.
3: Главный эксперт-психолог Полина Губадув.
1: На пальцах, на которых нет колец.
2: Да. Мы любим, когда тут все блестит.
1: Конечно. У нас все огурцы свежие.
2: Да.
3: Ну, потому что она аплодировала мужчине, и кольца слетели.
1: Булочки. Да, мы, кстати, вчера заценили. Свежие булочки с творогом. А пары чаще всего ругаются из-за чего? Из-за быта. Это 62%. Из-за денег. Почти половина. И телефон во время разговора.
2: Да.
1: То есть ты вот с ней разговариваешь и посматриваешь телефон.
2: Отвлекаешься.
1: Все, это скандал сразу.
3: Не, на самом деле удобно. Она тебе говорит, ты в игрушки играешь. Там...
1: Я в таких случаях отвечаю, извини, я конспектирую.
2: Можно диктофон включить.
1: Нет, я не люблю, я по старинке конспектирую. Мирится, значит, чем?
3: У кого какая позиция?
1: Цветами 27%.
3: Хорошо.
1: Сладостями 26%. Это Антон, недоеденное все отдает.
3: Недоеденное, Антон, да.
1: И украшениями. А вот 53% уверены, что подарок лучше вообще работает, чем просто извини, это был неправ.
2: Это что же за ссора бытовая, после чего потом тебе украшения приносят? Мне интересно.
3: На это очень удобно. Взял нечаянно, на ногу наступил, хоп, ожерелье.
2: А да, класс. Ты полы не помыл,
3: а
2: теперь пусть у меня все на шее переливается и блестит.
1: Это зависит от женщины, как она выдрессировала своего мужчину.
3: Пусть у меня на шее все переливается и блестит. Ну-ка, руки от шеи убери. Убери давай, что такое.
0: Русские перцы на русском радио.
4: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня утром в Ростове небольшие осадки до плюс 21 градуса. В дневное время пасмурно до плюс 24. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду.
4: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741, 16+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
8: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
9: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: Считать баранов от бессонницы? Не помогает. Считаю, гружу, везу на рынок, продаю и до утра мучаюсь. А не продешевил ли я, а?
11: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
12: Русское радио.
4: Всегда с тобой. Что слушает страна?

0: Зодиака хороводим, поэтому сейчас и... Оп, хорошо, овны. Энергия и энтузиазм помогут вдохновить окружающих.
1: Дорогие коллеги-тельцы, стабильность и надежность станут вашей сильной стороной.
2: А коллеги-близнецы, гибкость мышления позволит найти несколько путей решения наболевшего вопроса.
0: Чьи-то коллеги раки. А тепло и забота создадут уютную атмосферу дома и на работе.
1: Левушки, уверенность в себе привлечет новые интересные предложения.
2: Дева, порядок и система сегодня работают на вас особенно хорошо.
0: А вот теперь, коллеги весы, ваша дипломатичность поможет сгладить острые углы.
1: Скорпионы, внутренняя сила поможет вам сегодня пройти через важный выбор.
2: Стрелец, свобода и движение принесут радость и новые горизонты.
0: Козероги, практичные действия приблизят вас к поставленной цели.
1: Водолеи, ваши оригинальные идеи найдут свою благодарную аудиторию.
2: И рыбы, эмоциональная глубина поможет создать что-то по-настоящему ценное.
3: Перченый гороскоп. На русском радио.
0: Перешутить Антона? Невозможно!
3: Можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
3: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
5: 12+.
3: Что слушает страна?
4: Ветер меняет направление.
3: Русское радио.
6: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
3: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
10: И тогда
11: привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
12: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9.

0: Авторском радио.
1: Итак, дорогие друзья, новости из Японии. О, да! Ньюс! Значит, в Японии начали продавать съедобную кошачью шерсть.
2: Ой, фу! У меня сейчас рефлекс будет.
3: Да, ну, как у кота.
1: Есть пример. Да, а есть...
2: Фу.
1: Короче, не очень. На самом деле...
2: Доброе утро, друзья. Всем хорошего
1: настроения. Успокойтесь, ребята. Это обычная сахарная вата. О. Сладкая. Ну что, ее накручивают и все. Не надо накручивать.
2: Ну ладно.
1: Вот, который выглядит как клочки шерсти трехцветной кошки. Вот. Трехцветной российской, нашей?
3: Да, на счастье, кстати, трехцветная кошка.
1: Да, действительно. Говорят, это вкусно. Вот. Естественно, люди требуют запустить больше расцветок.
2: Круто.
3: Ну да.
2: Но тигровая такая леопардовая.
1: Да, кошка-леопард, действительно.
2: Почему нет барс?
1: Слушай, вот понимаешь, вот что так и не придумают, а?
3: А уже что-то же придумывали, по-моему, в прошлом или позапрошлом году была шоколадка с волосами единорога розовыми, помните?
1: Действительно, кошечек, кисочек уже просто реально тошнит от придумок. Дайте нормального мяса, пожалуйста.
2: Да.
1: Просто вот подарите своей кошке стейк, ну честно.
2: Слушайте, ребята, мне кажется, что там тоже где-то в Азии была женщина, которая никогда... Ее никто не переплюнет, потому что она взяла, насобирала шерсть от своего домашнего животного и слепила, сваляла из него копию своего домашнего животного.
1: А ключевая фраза была. Это самая женщина. Слушай, на самом деле, что это такое фраза за не переплюнет, да? Давайте немножко о русском поговорим. То есть мимо женщины проходит и говорит: о, смотри, это Катя.
2: Ее никто не переплюнул. Я вспомнил еще одну женщину, которая взяла и связала свою копию из пряжи.
1: Ой. Да?
2: В полный рост.
1: Копия нас связала.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Но мы кому-то сейчас тоже скажем алло, да. Алло. Ну, может, не Алешенька, а кто-нибудь другой позвонит.
1: Аленушка.
0: Да. Аленушка.
1: Алло, алло, Андрюшенька.
2: Любое имя можно подставить.
0: Иванушка.
2: Алло, алло, Катюшенька.
0: Алло, алло,
1: алло,
0: Ванюшенька.
1: Алло,
0: Порфирий. Ну, Порфирий,
2: да.
0: Афанасий.
1: Афанасий, Фет.
0: Да. Изольда. Да.
2: Угу.
1: Откуда?
2: Милочка.
1: Из чего?
0: Матильда.
1: Ну вот и все, только поболтали, а телефон не скажем.
2: Ну главное, чтобы человек позвонил и смог вставить обратно то слово, которое вылетело.
1: Вставьте, пожалуйста, нам слово.
2: Да, пожалуйста, вставьте нам слово.
1: Ну...
2: Слово на вылет. Игра 8-495-995-105-7.
0: Кстати, сегодня будет сложное слово. Это как вот нитку в узенькое иголочное ушко вставить.
2: Угу.
0: Задачка в иголочное ушко.
1: А, нормально.
3: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. На этой неделе номер третий.
4: Алло, алло, Алешенька. Светловолосый парень.
3: Номер второй.
4: Через туман, тучи и пропасти к твоим
3: глазам. Номер первый.
4: Давай лежать, как будто завтра звезда.
3: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
5: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
3: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу. В Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
5: Федеральная пассажирская компания.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектации комфорт.

0: 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
0: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Only от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Only. АО «Альфа-банк».
5: Что не пошло по плану, то идет своим чередом. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Ладно, потанцевали, размялись. Ребята, это слово на вылет. Вылетит, не поймаешь однозначно. У нас Дашенька дозвонилась из славного города Пермь. Сейчас будем играть. Даш, привет.
1: Здрасте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здрасте, здрасте, здрасте.
1: Дашенька, позавтракали ли вы уже шанечками?
3: Позавтракала.
1: С чем вы любите, кстати?
0: Врет, какой начинкой? Приятно.
1: Да. С какой начинкой вы любите?
3: А с разной.
1: Ну, сладкие или мясные?
2: Картофельные, может быть.
3: Сладкие.
0: Mm-hmm. Сладкие, такой еще не надо. Сладкие, а я точно на русское позвонил, а не на кулинары.
1: Даш, ну мы вам зубы заговариваем. Кем работаете?
3: Офис-менеджер.
0: Офис-менеджер, отлично, очень хорошо, шикарно.
2: Как лето проводите? Еще на работе, еще пока не в отпуске, да?
3: А пока да, в августе пойду в отпуск.
0: А как, извините меня, а как она может уйти в отпуск? Как офис без менеджера будет? Вы что?
1: Ребят, никак. Даша там думает, что ж вы пристали, вы что, давайте мне уже колонку и все, да, и хватит.
0: Шанишки офис, вы что творите-то? Давайте быстренько играть. Все очень просто. Сейчас мы будем включать вам фрагмент песенки, уважаемая Дашенька, в котором мы с помощью нейросетки, ну, совместно, так сказать, взяли, одно слово убрали. Ваша задача это слово вернуть туда. Верните слово, пожалуйста. Готовы, Даша?
3: Готово.
0: Ну, давайте послушаем песенку.

0: Вот так вот, Даш.
1: Что ну это что? За слово?
2: По-моему, осознанный.
3: Кто? Ну, мы понимаем, осознанный. Что вы осознанный человек.
1: Нет, погоди, кто из нас осознанный? Она нам кому-то сказала.
3: Не, я точно не осознанный.
1: Ты не осознанный?
3: Он я после отпуска вообще не понимаю, что происходит. Даш.
1: Вот, есть рядом еще Полина Бессознательная.
0: Да.
3: И Антон Фрейд.
1: Ой, очень приятно. Антон Чип и Дейл Карнеги.
3: Юнг. Так, ну что, Даш, что же это за слово?
1: Что ты ее доводишь? Правильное слово?
0: Ну, конечно.
1: Осознанно.
0: А то человек там уже перепугался весь. Даша уже расстроиться успел, я думаю.
1: Она же офис-менеджер. Она приедет к тебе в русскую медиагруппу, весь документ наоборот здесь испортит.
3: А у меня электронный.
1: Ой, боже ж ты мой, она взломает. Так, Дашенька.
3: Мы вас поздравляем. Вы получаете фирменную классную колонку от русского радио, чтобы на всю Пермь было слышно нас.
1: Да, видели ли вы когда-нибудь, дорогая наша Дашенька, бетономешалку, которая ездит по городу? Видели такую большую, да?
2: Да.
1: Вот, колонка такая же, 1:100. Вам хорошего дня, отличного настроения.
0: Пока!
4: Слово на вылет на русском радио.

0: доступа.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: На русском радио.
3: Реклама на русском.
4: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Я нашел место.
5: Хоррор.
7: Кларк, что это?
5: Закулисье реальности.
8: О боже.
9: Тяни, тяни, тяни!
10: Что ты увидел?
9: Давай!
5: Возрастное ограничение 18+.
7: Я не понимаю, что это?
5: ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж, улица Малиновского, 25.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
12: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
13: Ты слышала новый хит?
14: Нет.
13: Тогда включаю.
15: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
16: Заезжай сегодня.
17: СК-10 представляет: квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
18: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
20: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
21: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
22: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В «Застолье» вот сытный ужин всего за 199 рублей.
21: Собираемся, дорогая!
22: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
23: Обстановка в моей квартире настолько аскетична, что когда привожу гостей, говорю: «Упс, меня ограбили».
24: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
25: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
26: Что слушает страна?
27: Любимая на русском.
28: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
25: Русское радио.
29: Но ведь она не твоя. Хоть с тобой она даже иногда.
26: Любимая на русском.
30: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
31: Все будет хорошо.

0: Радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Минэнерго уделяет особое внимание поставкам топлива в Крым. В ведомстве заявили, что все логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке, передает «Комсомольская правда». В министерстве уточнили, что объемы производства и отгрузки нефтепродуктов покрывают текущие потребности. Отдельно контролируют поставки топлива для агропромышленного комплекса. По данным синоптиков, сегодня до конца дня, а также ночью утром 17 июня местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений. Сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 22 метров в секунду. В период неблагоприятных погодных условий увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций. Жителям региона необходимо соблюдать осторожность. В такую погоду водителям необходимо быть максимально внимательными. В экстренных ситуациях звоните по номеру 112. Жители Ростовской области по-прежнему редко пользуются страховыми услугами. Такие данные содержатся в мониторинге состояния развития конкуренции на рынке товаров и услуг региона, который есть в распоряжении «Коммерсант Ростов». Согласно исследованию, значительная часть опрошенных либо никогда не пользовалась страховыми услугами, либо делает это эпизодически. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» Темпавто «Аксай». Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Здесь русские перцы, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами вместе веселиться. Наплевать, что за окном дождь. Это очень удобно. Причем дождь так льет, что можно просто, знаете, если у кого-то отключили воду, нечаянно намылиться, выйти, постоять, посмотреть на небо. Вот и все. Освежились. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Мы тут ждем вас.
2: Доброе утро.
3: Здрасте. Кстати, дождливая вода, она очень жесткая. Поэтому там, там пены. Нет, Антон, от такой воды.
1: Я поэтому весь в синяках пришел.
2: Побила на тебя.
1: Да, побила. Побила, ла-ла-ла.
2: Можно я приоткрою завесу тайны такую небольшую? Ну что, мы вчера после эфира не разъехались с вами и продолжили существовать втроем.
1: Она прям таким голосом это сказала, как будто
3: мы там существуем втроем.
2: Да, мы поехали снимать кое-что интересное, ну мы потом вас обязательно порадуем этой информацией.
3: Мы просто поехали на спортивную площадку заниматься, у нас была тренировка.
1: И сняли кое-кого интересного. Приезжаем, он висит, нам надо снять.
3: Да, у Полинки аж дар речи пропал, когда она увидела, что он вытворяет на турниках.
2: Боже, не только у меня, там у всех.
1: Да я просто, я заикаться начал.
3: Так, это ты к чему все рассказываешь?
2: Да я к тому, что когда мы вместе, нам всегда очень весело и смешно. И если я начинаю искренне заливаться смехом, то мой смех похож на крик чайки. Ну вы да. это прекрасно знаете.
1: Я даже смотрю наверх, начинаю уворачиваться.
3: Да, я с зонтиком хожу.
1: Вдруг что?
3: Да.
2: У меня есть так всегда, вот если смех вот такой вот искренний, то он очень похож действительно на звуки этой птицы прекрасной.
3: А я думаю, кто мою машину всю, пока я был в отпуске, это самое. Вот она, чаечка.
1: А мы просто в паре работаем. Она сверху, а я деньги приношу.
2: Ну, я думаю, что слушатели русского радио тоже прекрасно знают мой фирменный смех. Я не могу сейчас его изобразить, извините, потому что это не бывает искусственно. Это все по-настоящему случается.
3: В процессе
2: я очень надеюсь, что сегодня он прозвучит.
1: А это... если я крошек набросаю?
2: Нет, все равно. Это я только другое что-нибудь могу сделать, чтобы деньгам.
1: Хорошо.
2: Да. Я хотела вот что слушатели спросить. Мне кажется, что это вот моя фишка. Вот, да, вот такой вот. Он бесполезный навык, но я им горжусь, потому что я ржу как чайка.
3: Ну хорошо, тогда давайте у наших слушателей другие спросим бесполезные навыки, которые почему-то вызывают в вас гордость.
2: Да.
3: Расскажите нам о них, пожалуйста, в наших соцсетях, в комментариях под постом с темой дня.
1: Да, 8-916-003-105-7. Это вот все мессенджеры. Есть Макс, есть Ау! Все, да. что захотите.
3: Но если вы умеете какие-то издавать звуки, да, бесполезные, да, да. можете, в принципе...
1: Голосовушечку надо.
2: Да.
3: Все, ждем.

0: расскажите нам, пожалуйста, какие-нибудь свои бесполезные таланты. Вот, например, Алена из Читы написала. У нее бесполезный талант — это идеально складывать магазинные пакеты в квадратик за 3 движения. Класс. Она тренировалась на пакетах из супермаркета, пока кассирша не спросила: вы это делаете на скорость, а зачем? Теперь в семье она главный упаковщик. Но, честно, не уверена, что это когда-нибудь спасет мир. Зато в моменты стресса это очень хорошо работает, как медитация. Вот сложил пакетик, и вроде чуть спокойнее.
1: Можно такие деньги в сортировочном центре
0: Слушайте, я представляю, какой у вас порядок в пакете с пакетами.
2: Потому что у меня все напихано так вот хаотично, эти пакетики уже не влезают. А если так это складывать, можно же примять, как бы, да?
0: И титр такой: Алена, специалист по складыванию пакетов.
1: Да.
0: Квадратик.
1: Напихай пакетов, мой пакет.
0: А вот у Васи, кстати, хороший талант. Он умеет точно время предсказывать. Ну, например, у меня нет часов, а кто-то спросит: сколько время? Я всегда точно скажу, по ощущениям.
1: По ощущениям?
0: У вас нет часов.
1: Вы про биологические часы сейчас, по ощущениям?
2: Не, ну он сейчас, может, видимо, так скажет тебе сейчас примерно...
0: А вот давайте, стоп, подождите, не смотрите сейчас на часы, не смотрите.
1: Хорошо.
0: И скажите, сколько сейчас время.
2: 8 часов 12 минут.
1: 17 секунд.
2: Я не смотрю.
0: 12, правильно.
1: Но не смотри ты больно часы.
3: Русские перцы. На русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня утром в Ростове небольшие осадки, до плюс 21 градуса. В дневное время пасмурно, до плюс 24. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT-скул от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
7: 310-04-05. 310-04-05.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бекаменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
9: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. Состав блюда меняется ежемесячно.
12: «Озон Фреш» позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
13: ООО «Интернет-решение», 120-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41. Помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741. 16+.
14: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
15: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
16: Птица счастья была подозрительно синий.
3: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
17: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.

0: крепче, прижим нам поближе, без остатка растворить.
1: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляет с утра «Русские перцы».
2: Мы сегодня про самые бесполезные навыки говорим, которыми вы, правда, безумно сильно гордитесь. Вот Натали пишет, что она умеет сгибать верхние фаланги пальцев.
3: О!
2: Всем показывают, и все думают, что она сломала пальцы.
3: Это получается, Натали, ты возьми себе три пальчика, согни.
4: Это цирковой номер, «Женщина без костей» называется.
2: Ух ты.
3: Почему?
4: Ну, кто может загнуть руки в разные стороны?
2: Натали, пришлите нам в личные сообщения, видео, как вы это делаете. Пальцы, да.
3: Да, в Почте России.
4: На фото.
3: Да.
4: Антон.
2: Нет, такое посылки нам не надо.
3: А, мы что, мы в мафию не играем? Ну, ладно.
4: Значит, у нас есть еще сообщение от Артура. Он говорит, что может по звуку шагов за дверью определить, кто пришел. Мама, брат или даже кот. В обычной жизни это не пригождается, но в нашей семье я главный определитель. Слушайте, у нас есть ведущий новостей Рустам Каримов,
3: да,
4: который по шагам от лифта уже кричит и определяет, кто это.
2: А я тоже могу, кстати, его определить всегда, что он сидит новостной.
3: Да, конечно, потому что ты заходишь в дверь, открываешь, говорит, это Рустам, я тут, конечно, ты определяешь.
4: Не, он уже кричит не оттуда из своей новостной вот этой комнатки.
3: Не знаю, что вы сейчас не читали.
4: Это Морозов.
3: Но пальцы Натали я не забуду никогда.
2: Натали, пришлите нам их.
1: Русские перцы.
4: А вот и чаечка.
1: На русском радио. Про что, про что? Про авто.
5: Про автомобили. Внутри и снаружи рассказывает Андрей Осипов.
1: Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском. Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
5: «Ленту»!
6: Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики любую организацию. Рекламная служба «Русского радио» 579-77-799, код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, расскажите про свои бесполезные навыки, которые у вас есть. Вот Алексей говорит, однажды на выезде его гендир дала право сказать первый тост. И Алексея понесло. Она его, конечно, остановила, сказала: «Власов, ты не умеешь говорить». Я обиделся. Мне тогда было чуть больше 20. Сейчас мне 43, и меня также несет.
2: Куда?
3: В какую сторону?
1: Куда-то.
2: Да. Куда-то меня понесло.
1: В ту сторону, где говорят: так, остановись уже, остановись.
2: Остановись.
3: Мы пока не будем останавливаться. Здесь написал нам Верочка, что у нее есть такой очень необычный дар. Она может не моргать.
1: Ну, какое время вы можете не моргать?
3: Я не знаю.
2: А почему? Вообще не моргали. Она ни разу не моргала? Она не видела темноты?
3: Это очень страшно, если ни разу. Но она может, видимо, долго просто не моргать. Насколько долго? Ну, не знаю, минуту, может, две.
1: Не, ну если в этот момент ей капать на глаза, ну, в смысле...
2: И лапшу на уши вешать.
3: Да, еще ложечкой мозг выедать.
2: Да.
1: Ужас какой. Такое
2: выражение. Все-таки, пожалуйста, после вот этих вот трех эпитетов, которые сказали, попросите прислать пальцы.
1: Вообще, я думал, у нас доброе утро.
3: Оно у нас доброе.
2: Доброе. Доброе. Слушай, а ты вот бензопилу ты заправил?
1: Ладно, смотрите, давайте про смешное поговорим.
2: Бугаргашеньки.
1: Зая нам пишет, она говорит: мой странный дар — это замечать, когда в фильме герой говорит фразу, которую я только что подумала. Ну вот буквально, я мысленно произношу что-то вроде: ну вот сейчас он это скажет. И он это говорит.
2: Слушайте, может, вы автор сценария, а вы об этом не знали просто?
1: Антон,
3: просто интуиция хорошая.
1: Не интуиция, не. Просто сейчас все фильмы по одному шаблону идут. Я тоже, когда смотрю, я уже знаю, что они скажут и чем все закончится.
2: Знаю одного сценариста, который сценарий сериала 6 раз продал.
1: А я знаю автора песен, который свою песню продал 3 раза.
2: Слушай, а что, папа, чем тебя смущает это?
3: А я никого не знаю.
2: Никого не знаешь?
3: Нет.
2: Бедняжка какая, господи. Девочка потерялась. Сейчас найдем.
0: Русские перцы.

0: на русском радио «Русские перцы».
1: Ой, у нас есть, знаете, какой еще очень классный дар?
2: Какой?
1: Это давать деньги людям.
2: Давать бабло.
3: Ну как давать? Не просто давать, извините меня. Там надо потрудиться.
2: Что там трудиться? Там правил нет никаких.
1: Да, правил никаких нет, Димка, ты чего?
3: Там есть главное правило.
2: Какое?
3: То, что никаких правил.
1: Вот.
2: Умеем
1: замечательно просто. И вы, пожалуйста, давайте дозвонитесь к нам и поиграйте вместе с нами в игру «Против правил», где у вас появится шанс выиграть 10 тысяч рублей. 8-495-995-105-7. Мы ждем.
0: На русском радио. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
4: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: «Чанган» предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером «Чанган CS35 Max». Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах «Чанган». Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров «Чанган». Указана минимальная цена на «Чанган» CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в

0: Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дорогие друзья, десяточка на кону. Это игра против правил. Правила есть, но она маленькая такая, знаете, неправильная совершенно. Вот. До нас дозвонилась Машенька из города Тюмень. Сейчас будет играть, выигрывать. Вот, забирать у нас деньги, а мы будем счастливы.
2: Маруся.
1: Маша.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Привет, привет, привет. Как Тюмень поживает?
4: Отлично.
3: Угу. Ой, очень скучаем.
4: Тепло на улице.
1: Тепло, тепло, тепло у вас, да?
3: Какие у вас там источники горячие, жаркие, да. Мы там не купались.
1: Как мне было там хорошо,
3: боже ж
1: ты мой, да? Ну, никак, ну, я купался, да, просто, ладно. Ты омолаживался.
3: А пельмешки какие?
1: Да. Господи, прекращайте, ребята, давайте скорее Машеньке объясним, что она должна сделать, чтобы отжать у нас бабок.
2: Ну, во-первых, конечно, если она еще сегодня пельмени не поела тюменских, обязательно сделать это.
1: Да?
2: Ну, это первый пункт.
1: Это что это такое, я не понимаю. Откуда такие правила появились, ни с того ни с
2: сего? Потому что на 10 тысяч вы можете купить очень много вкусных тюменских пельменей.
1: Да?
2: Но их надо выиграть.
1: Ну,
2: Маш, смотрите, у нас для вас есть 5 каверзных вопросов. Ну, как у нас, у Антона. Вся ответственность на нем.
1: А что это?
2: На эти вопросы, которые он сейчас будет вам задавать, отвечать надо неправильно, но логично. 20 секунд длится первый наш раунд. Если вы его пройдете с честью, то потом поиграем с вами в суперигру, и вы заберете десяточку.
1: Ну, вот так вот.
3: Машуль.
4: Ну,
3: желаем.
4: Давайте попробуем, попробуем.
1: Давайте
3: желаем
1: попробуем.
3: Удачи.
1: Человек, который снимает кино.
4: Футболист.
1: Что чаще всего прячут в сейфе?
4: В сейфе канцелярию.
1: Как называется детеныш собаки?
4: Котенок.
1: Какой цвет получился, если смешать красный и белый?
4: Зеленый.
2: К сожалению, гонг прозвучал, и этот ответ мы уже не принимаем.
3: Мария, 3000 рублей вы выиграли. Мы вас поздравляем с прекрасным результатом. Ну, теперь вся страна знает, что же вы храните в сейфе.
1: Канцелярия, ручки там всякие. Там.
2: Ну, знаете, в некоторых офисах надо в сейф это класть, потому что вот глаз да глаз за ручками нужен.
1: Господи, опять начинает, что у нас на русском тырит кнопки. Да что с тобой не так-то, я не понимаю. Ну, что, ну, успокойся, нормально все. Может, у нее в сейфе лежат ручки, типа Паркер, там, Уотерман, там, ну, какие-то, да?
3: Да.
1: Ай, золотые. Машенька, мы вас крепко обнимаем. 3000 рублей летят в Тюмень. Вот, пельмешки перешлите. Пока.
2: Пока.
0: Игра против правил. На русском радио.

0: Ростовском радио.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на Русском радио.
3: По данным Центробанка России, курс доллара на вторник, 16 июня, увеличился на 54 копейки и составляет 72 рубля 45 копеек. Евро также прибавил 83 копейки и составляет 83 рубля 80 копеек.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
10: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
11: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
13: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
14: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
16: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
17: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
18: Нет ничего более сытного, чем овсянка. На моей памяти, никто еще не просил добавки. Все наедались!
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на столицу идет массированная атака беспилотников. На подлете к городу сбиты 60 БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. По словам Собянина, повреждение получил московский нефтеперерабатывающий завод. Там сейчас сильный пожар. Во всех аэропортах московского авиаузла вводились ограничения. По данным Минобороны, силы ПВО минувшей ночью уничтожили 172 беспилотника над регионами России. Власти хотят подключить сервисы каршеринга к биометрии. И обсуждать этот вопрос начали без самих компаний, которые предоставляют машины в аренду. Операторы обратились в правительство с просьбой подключить их к дискуссии. Верификацию пользователей через биометрию и госсистемы хотят внедрить для борьбы с подменами личности при управлении автомобилем, что должно помочь снизить аварийность. Каршеринговые компании опасаются роста затрат и нагрузки при работе с данными пользователей и предупреждают, что будут вынуждены переложить издержки в тарифы. Минфин намерен сократить долю госпрограмм в ипотеке до 25-30%. Об этом пишет «Известия». Ведомстве ожидает, что такого уровня удастся достичь к 2030 году. На начало этого года доля льготной ипотеки на новостройки достигала около 90%. Однако власти не хотят строить госполитику на массовой поддержке рынка жилья. Международная федерация футбола FIFA допустит российскую команду на новый турнир для спортсменов до 15 лет. Ни одна страна, член организации, не может находиться под санкциями в рамках этого состязания, заявили в организации. А новый турнир может состояться в США в сентябре. Сейчас Россия отстранена от участия в международных соревнованиях FIFA на неопределенный срок. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Доброе утро, большая страна! Доброе утро всем, кто сейчас по лужам едет, по лужам идет или уже по этим самым лужам прибыл в точку назначения. На работу. Куда еще вы можете? Или, может быть, вы в аэропорт приехали, чтобы уехать в отпуск?
1: Может быть, на дачу.
0: На дачу. Прекрасно.
1: Может быть,
0: вариант.
1: Домой кто-то приехал.
0: С работы.
1: Ну, уже, может быть, приехал на работу.
0: В общем, всем, кто домой. Едет, вам счастливой дороги. Всем, кто уже приехал, отдыхайте, располагайтесь, потому что еще целый час мы будем вас здесь радовать, веселить и смешить. А Антон Юрьев здесь вместе с вами.
2: Здравствуйте.
0: Полиночка Жукова тоже у нас тут.
1: Доброе
0: на линии.
1: Доброе утро.
0: И Дима Морозов. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Мы все ждем исполнения «Чаечки» в исполнении Полины.
1: Ну, ребят, давайте дожимать.
2: Накричи на нас.
1: Я накричу. Дожми. Вы рассмешите меня.
2: А, это тяжело.
1: Тяжело, да.
0: Ребят, на «Чайку» лучше не нажимать. Это я вам как опытный человек говорю.
2: Почему?
1: А ты пробовал?
0: Конечно.
1: Опытный человек по нажиманию на «Чайку». Смотри, с кем мы работаем.
2: «Чайку».
1: Фрэшишь «Чайки».
0: Да, это невкусно. Но мы сегодня обсуждаем... Ну давай, давай
1: нет,
0: уже,
1: нет,
0: давай.
1: Нет, я не могу, так не надо.
0: Ну давай, давай, чаечка.
1: Потом, потом.
2: Да, и сбоку ломтик хлеба.
0: Там желающие есть люди.
1: Я
0: там...
1: знаю, им привет у большой.
0: Них у них подписка на смех чайки.
1: Ну, попробуем, дожмем. Угу.
0: Напишите нам, пожалуйста, о ваших бесполезных навыках. Вот у Полинки есть вот этот смех, которым вы почему-то гордитесь. Мы очень ждем вашей истории в наших соцсетях и по номеру.
1: 8-916-003-105-7.
0: Давай.
3: Русском радио.

0: мы сегодня обсуждаем ваши самые бесполезные навыки, которыми вы гордитесь. Вот Алена говорит, что у нее есть навык общения с синичками. Поднять раскрытые ладони на уровне груди, они присядут. Ну, ребят, это очень даже полезный навык.
1: Ну, у нас есть опыт общения с чаечкой.
0: Да.
1: Она, как правда, бы ты руки только... на груди не скрещивал, все равно не присядет.
0: Но издает она только один почему-то звук.
2: Почему? Такой.
1: Нет. Она на самом деле у нее там, знаешь, у нее как в телефоне, куча полифонических мелодий.
0: А-а-а.
1: Это же это Полина Рингтонна.
0: Вот хороший сет.
2: Нет, начинаешь сразу это...
1: Я ж тебе говорил, доведу. Пожалуйста, для вас, ребят.
2: Микрофон, не надо, я сразу смущаюсь.
0: Я как бы жду. Ты как та девочка из фильма. Фильм, фильм, фильм. Когда на нее наводит камеру, она тут же замолкает.
2: Не стесняюсь.
1: Нормально, не стесняйся.
2: Вот ты вот что-то расскажи про свой, Димка, самый бесполезный навык, но которым ты гордишься.
0: О, я умею различать на вкус разные виды колы. То есть, если мне поставят несколько стаканов... Мы проводили такой эксперимент. Мне, значит, ставили несколько стаканов с разной колой. Там мы Зеро, и наша отечественная, советская, и забугорная.
2: Советская.
0: И, да, советская. Советская. О, качественная.
1: Сососола.
0: Да, и я пробовал и говорил, так, это Кока-кола, это Пепси-кола, это такая-то, это такая-то, это сякая-то, это наша добрая. Ну, в общем...
1: А все... это квас.
0: Это квас, кстати, да. В общем, это Зеро.
2: Сударыня.
0: В общем, я все виды колы угадал.
2: Молодец.
0: Не является рекламой ни в коем случае.
1: Молодец. Я тебе хочу сказать, что это похвально на самом деле.
2: Но мне кажется, в тебе умер сомелье.
0: Наверное. Хотя я колу терпеть не могу.
1: Умер и пахнет колой.
0: Да. Попахивает уже колой.
1: Нет, ладно, хорошо.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: В Ростове-на-Дону этим утром будет дождливо и до 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем также небольшой дождь, плюс 24, ветер юго-западный 5 метров в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в «Азимут-парк-отель Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук. Территория ОК «Прометей-1».
11: Фраза «Ну, не буду вам мешать» означает, что помогать вам никто и не собирается.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
12: Названы самые надежные автомобили, которые могут проехать более 400 тысяч километров. Самые надежные автомобили в мире выпускает Toyota. Именно машины этого японского бренда с наибольшей вероятностью могут проехать 400 тысяч километров пробега без серьезных проблем, следует из результатов свежего исследования портала IC Cars. Второе место занял премиальный дочерний бренд Toyota Lexus, а замкнула тройку лидеров Honda. Четвертой стала дочка Honda Acura, замкнул пятерку. пятерку производителей самых надежных автомобилей — американские GMC. Таким образом, только 4 бренда показали результат выше среднего по отрасли: Toyota, Lexus, Honda и Acura. Среди европейских марок лучшим результатом отметилась Volvo, а безусловными аутсайдерами рынка оказались Jaguar, Mini и Maserati, для которых вероятность достижения 400 тысяч километров пробега оказалась практически нулевой.
8: Спонсор программы ООО «Автопарк».
13: Автосалон JQ «Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение JQ J6. Автомобиль для тех, чьи дороги ведут за пределы асфальта. Камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности, особый режим климат-контроля для питомцев и внедорожная проходимость. Свобода без компромиссов. JQ J6. Ваш путь начинается здесь. Аксайский проспект, 13. JQ J6. «Сокол Моторс».
10: Русское радио. Радио большой страны.

0: и перцы на русском радио.
1: Ребят, давайте немножечко тему вот разовьем. Сообщение вот прислала нам Ирина, что она может языком достать до кончика носа. Иногда помогает, когда руки заняты. В какой момент это может помочь, когда руки заняты, достать языком до кончика носа?
2: Ну, допустим, если к вам села муха на нос. Или комар хочет укусить вас.
3: Я просто представил, если муха села...
2: Ну, как бы да.
3: Да, что, нормально. 0,3 кило мяса. Прикольно, да. Ребят, ну, по сути говоря, знаете, если вы любите пошутить, действительно, ну, то надо показать, на что вы способны. Вот. А, значит, придумайте свои шутки, отправляйте их на сайт rusradio.ru. Самые смешные из них прозвучат в эфире в исполнении Антона Юрьева. Кто это? Я это. Вот, да, моего. Здесь аплодисменты должны быть. Ну, не будет, ладно. Вот, спасибо огромное. Лучше крик чаечки. Вот. А их авторы, которые прислали шутки, получат эксклюзивную футболку, на которой будет напечатана их собственная шутка. Ну вот, естественно, все подробности на нашем сайте, поэтому, ребята, шутите на здоровье.
2: Шутите с нами, шутите лучше нас.
3: Шутите, как мы, вот, и смейтесь, как Жуков.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: самые бесполезные навыки, которые у вас есть, но вы ими гордитесь. Вот, например, Татьяна говорит, что она составляет палиндромы. Это такие фразы, которые в разные стороны читаются одинаково. Например, отель «Лето». Угу. Прочитайте задом наперед. Угу. «А роза упала на лапу Азора». А также «Лидер бредил». Угу. «Алина муху манила».
1: Так.
0: «Тима хамит».
1: Угу.
2: «Тима хамит».
0: «Лепс тихо, но хит спел».
1: Класс.
0: И вот еще одно. «Дар аптекарю раке...» Ну, это я не буду читать.
1: Понятно. Ну, классный, кстати, навык.
0: Да.
1: Да?
0: Да. Интересный. Ну, на вечеринке, в принципе.
2: А зачем он?
1: А что-нибудь придумайте про нас, про перчиков. Может быть, получится, пришлите нам. А вот Аленочка...
0: Ицрреп. Ну, как бы что-то не звучит уже.
2: Боже ты мой.
1: Аленочка написала, что она умеет отгадывать образы в облаках. Я, кстати, обожаю это делать, когда плывет какое-нибудь облако.
2: Да, лежать, смотреть на облака, это классно. Где-то мишка, где-то
1: да,
2: там еще что-то.
1: Да, или едешь в машине, смотришь.
0: Вы знаете, что если у вас этот навык еще остался, значит, у вас детство пока еще где-то внутри
2: играет,
0: глубоко
2: оно,
0: играет.
2: Да, вот да, там в одном месте заиграл. Слушай, а ты не могла бы в следующий раз, когда вот ты едешь и смотришь на облака, ты смотреть на дорогу? По-братски.
1: Ну ладно, хорошо.
2: Спасибо огромное. Спасибо, да. Зачем ей люк нужен, я теперь понял.
0: Люк?
2: А можешь еще раз ицеркнистика сказать?
0: Ирцеп.
2: Боже ж ты мой.
1: Что за слово ирцеп?
2: Это то самое, что оборвал, только 2026 года версия.
0: Ну, как бы, как анидак.
2: Да.
0: Ну, да.
2: Да.
0: Оля Ело.
1: Оля Ело, это я знаю.
0: Ага. Ицеррэп, это
2: и другие артисты. Звезды русского радио.
0: Оля Ело и анидак.
2: Да.
3: Русские перцы на русском.

0: Так, ребят, нам прислали очень важную информацию, что отключают воду. Вот.
1: Наконец-то.
2: Включают или отключают?
0: По улицам.
1: Наконец-то мы можем спокойно ходить по улице и говорить: сударыня, вы так очаровательны, дайте 50
0: рублей. Ну, короче, у людей отключают воду. Мы вам сочувствуем. У нас уже это... Мы уже пережили это все.
1: Пережили, я вам хочу сказать. Поэтому в студию лучше не заходить.
0: Всем, у кого воду отключали и отключат скоро, ну, мы вам сочувствуем, конечно.
1: Ну, почему мы прыгаем постоянно и танцуем? Ну, что грязь так лучше отваливается.
0: Купите себе
2: и проветриваются подмышки.
1: Да.
0: Проточный, купите себе этот.
2: Ну, а вы же начали эту тему. Не знаю, зачем.
1: Ну, что ты закончила?
2: Я тебе точку ставлю жирную.
1: Хватит, грязная чайка, успокойся.
0: А вот Маша, например, знает очень много пословиц и поговорок. Она использует их во время разговора с людьми на уроках в воспитательных целях. Иногда даже сама удивляется, откуда я их столько знаю.
1: Потрясающе.
2: Прикольно, кстати, навык.
0: Да, вы знаете,
2: есть,
0: Маша,
2: всегда что сказать.
0: Да, вы мне напомнили одного моего известного коллегу, который знает очень много всяких шуток.
2: Это же знаю твоего коллегу.
0: И он тоже иногда удивляется.
1: Тихо, пошел пиар, пошла популярность. Давай.
0: Зовут этого коллегу Макс Орлов. Он скоро, кстати, придет.
1: Спасибо.
3: Русские перцы. На русском радио.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
3: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
3: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
5: 12+.
3: Реклама на русском.
6: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
7: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу. В Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
6: Федеральная пассажирская компания.
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
11: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под

0: Дом чужой пани.
1: О, пани, о, пани.
0: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирская панель за 2025 год.
3: В ленте.
4: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: перцы на русском радио.
1: А вот нам написала, кстати, еще наша слушательница Нурия, что она обожает игру в эфире русских перцев, которая у нас по понедельникам «Слово не воробей». У нее есть такая суперспособность, она может вспомнить больше песен, чем игроки.
2: Ну, Нурия, это на диване. На диване все умеют.
3: Да, да, да.
2: А вот когда позвонят, и все, и сразу память отшибает.
3: Я всегда, когда смотрю новости на диване, я всегда знаю, как обращаетесь ко мне, я эксперт, все хорошо. Вот, поэтому, вы позвоните, Нурия, мы всегда вам рады, честно.
1: Конечно.
3: Возьмем
1: конечно.
3: Трубочку, скажем, здравствуйте. Вот, у нас эксперт появился.
4: Ну, так точно, рядом. С невероятными навыками. Привет.
1: Навыками.
4: Знаете, какой?
3: Невероятными навыками артикуляции.
4: Это когда берешь палец, и он сгибается, вы знаешь, как показывает палец, и верхняя треть этого пальца сгибается.
2: А ты нам покажешь это?
4: Да,
1: вот
4: у меня
1: сейчас пытается.
4: Мне перестало получаться. Мне перестало получаться. Я знаю, что в детстве всегда, знаешь, это в школе собираешься. Ну что, показывай. Раз, палец так сгибаешь, вот это все.
1: У нас сегодня такая уже Натаха была. У нас сегодня Натаха была с кривыми пальцами.
4: Делай что с этим, скажите, пожалуйста.
2: Мы просили ее
1: делать.
3: Во-первых, Ната сейчас вот взяла, показала палец, жуку начала ржать. Это уже хорошо. Это уже радостно. Во-вторых, ты мне открыл тайну, потому что когда вот в школе ты говоришь, мы собираем, говорит, ну что, давай, показывай. Палец надо было показывать.
4: А ты что, самый рыжий?
2: А он там показывал свое чувство юмора.
3: Да, которого нет.
4: Самое главное, мы за эфир набрали сегодня такое количество бесполезных навыков.
3: Да, действительно.
4: Надо что-то делать, ребят.
3: Слушай, а я за эфир набрал 2 кило. Там ларек хороший внизу, поэтому мне нормально.
4: А они, кстати, абсолютно бесполезны.
3: Абсолютно бесполезны, честное слово. Я это самое. К следующему эфиру опять без двух приду. Значит, все, разрешите поехать греть тазик, потому что воду отключили, да?
2: Да.
3: Да?
4: Хорошо,
3: да.
4: Что ты на меня не посмотрел.
3: Ни в коем случае.
4: У меня всегда есть.
3: До тебя далеко ехать.
2: Это правда. Так, все, нам пора уже.
3: Да, Орлова оставляем здесь, дорогие друзья.

0: перцы на русском радио. Новая песня на русском.
1: Привет, мы группа Серебро, и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
6: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Новости.
9: В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
10: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
13: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
14: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
15: Деньги меня не испортили. Даже не пытались.
16: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
17: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
18: Русское радио.

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
0: Крылатые десятые.
2: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
0: Восходящее, настоящее.
3: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Москве локализовали пожар на НПЗ в Капотне после атаки беспилотника. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС. Угрозы распространения огня нет, движение в районе Капотни перекрыто. Об атаке дронов на московский нефтеперерабатывающий завод ранее сообщил мэр Сергей Собянин. По его данным, никто не пострадал. С начала суток над московским регионом были уничтожены 60 беспилотников. В России начался пожароопасный сезон. Высокие риски возгораний в лесах зафиксированы почти по всей стране. В 50 регионах установлен особый режим, а в 4 объявлен режим ЧС. Среди главных причин – сухие грозы, палы травы и нарушение правил пожарной безопасности. С начала года огонь охватил уже 1,2 миллиона гектаров лесов. При этом основной очаг напряженности сместился в Сибирь, где ситуацию осложняют аномальная жара и грозовая активность. Комиссию маркетплейсов для продавцов предложили ограничить 20%. Сейчас она составляет 30-35%, а в отдельных категориях с учетом логистики может доходить до 50% и выше. С инициативой выступили в Госдуме, ее направили министру промышленности и торговли Антону Алиханову, сообщает ТАСС. Авторы предлагают запретить маркетплейсам навязывать продавцам дополнительные платные услуги. Их предоставление должно осуществляться исключительно на добровольной основе по отдельному соглашению с продавцом. И о футболе. После матча со сборной Испании на 40-летнего вратаря сборной Кабо-Верде Вазиньо всего за 3 часа подписалось почти 2 миллиона человек. Голкипер сделал 7 сейвов и сохранил счет 0-0. Вазиньо позволил своей команде с 64-го места мирового рейтинга сыграть не в ничью против испанцев, фаворитов турнира. До матча на него было подписано около 50 тысяч человек, а теперь в 3 раза больше населения его страны. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Ну вот, утро у вас или день уже начался, неважно. Самое главное, что лето, а в нашем случае дождик аккуратно рисует что-то на стекле автомобильном. Город зевает, а в колонках уже играет любимая радиоволна, это самое главное. И настроение-то почему-то хорошее, хотя вроде вторник рабочий, хотя погода совсем не открытка тоже. В общем, наверное, вдохновение не всегда приходит вместе с солнцем. Иногда ему хватает чашки кофе, знакомые песни и мысли, что впереди еще один день, в котором может случиться что-то хорошее. Так что пускай дождик и непогода летняя подождет, главное, чтобы внутри звучала правильная мелодия. Меня зовут Макс Орлов, вы слушаете «Русское радио», с этого часа вместе с вами.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону этим утром небольшой дождь до плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен также. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня пасмурно, небольшие осадки до плюс 24. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду.
0: Реклама на русском.
2: Как же скучно!
3: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
4: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
5: А я получу профориентацию в сфере IT.
6: Приходи в Академию ТОП.
7: Звоните 310-0405.
8: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня Роколов. Соборный, 24.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Сижу, пью китайский чай, расслабляюсь. На ум приходят мысли китайских мудрецов. Только вот по-китайски я ничего не понимаю.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
12: Названы самые надежные автомобили, которые могут проехать более 400 тысяч километров. Самые надежные автомобили в мире выпускает Toyota. Именно машины этого японского бренда с наибольшей вероятностью могут проехать 400 тысяч километров пробега без серьезных проблем, следует из результатов свежего исследования портала IC Cars. Второе место занял премиальный дочерний бренд Toyota Lexus, а замкнула тройку лидеров Honda. Четвертой стала дочка Honda Acura, замкнул пятерку производителей самых надежных автомобилей американские GMC. Таким образом, только 4 бренда показали результат выше среднего по отрасли: Toyota, Lexus, Honda и Acura. Среди европейских марок лучшим результатом отметилась Volvo, а безусловными аутсайдерами рынка оказались Jaguar, Mini и Maserati, для которых вероятность достижения 400 тысяч километров пробега оказалась практически нулевой.
1: Спонсор программы ООО «Автопарк».
0: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение Джейку J8. Премиальный кроссовер для тех, кто привык выбирать лучшее. Мощный турбированный двигатель, интеллектуальный полный привод и высокий уровень комфорта в каждой поездке. Премиальный салон с современными технологиями и уверенная динамика. Джейку J8. Статус, комфорт и возможности без компромиссов. Аксайский проспект, 13.
13: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
14: Пусть твои окна смотрит беспечный розовый вечер.
13: Только любимое.
14: Ну когда заберет меня маленький самолет.
13: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Действительно, иногда мужчина смотрит на девушку, как будто бы она фарфоровая кукла, бережет, любуется, восхищается, боится лишний раз задеть, сказать что-то не так, нарушить эту хрупкую красоту. Но ведь есть один нюанс. Девушки, они не куклы, у них есть свое мнение, свой характер, свои мечты, упрямство, которого иногда хватает аж на троих и даже больше. И вот настоящая любовь начинается не тогда, когда человеком любуется издалека, а тогда, когда принимает его живым, настоящим, со всеми особенностями и несовершенствами. Потому что быть красивой куклой приятно, но гораздо важнее быть для кого-то любимой женщиной. Да, вам, дорогие слушательницы, отдельный большой привет. Меня зовут Макс Орлов. I'm so

Вообще, согласитесь, на работе музыка иногда творит чудеса. Сидишь, вроде делаешь свои дела, папки перекладываешь, имейлы там всякие читаешь или чем вы там занимаетесь. Не знаю, в наушниках точно любимая песня, и сразу появляется ощущение, что рабочий день, наверное, можно как-то победить, особенно летом. Ну, потому что за окном у кого-то солнышко, у кого-то даже если дождь, но все-таки лето. И где-то на заднем плане в голове крутится одна мысль. Ну, давайте-ка мы сейчас все быстренько закончим. И чтобы потом быстрее выйти на улицу, вдохнуть теплый воздух, никуда не спешите, наконец-то переключиться с режима «надо» на режим «хорошо». Да, вот это все дарит нам прекрасное, хорошее лето. Поэтому наслаждайтесь, 16-й день лета уже по порядку идет. И надеюсь, что у вас есть уже какие-то яркие моменты в памяти, которые оставляют это лето 2026. Есть русское радио, значит, все обязательно будет хорошо. С нас музыка, с вас внимание. Меня зовут Макс Орлов.

так вот увидел что-то, услышал, и тебя одолевает грусть. И вы знаете, иногда это действительно нужно, чтобы остановиться, передохнуть, вспомнить, что для тебя действительно важно. И самое интересное, что всегда после таких дней становится легче. Будто жизнь ненадолго убавила звук, чтобы потом снова включить музыку. Так что если сегодня немного грустно, ничего страшного. Очень часто это просто дорога к мысли, а ведь все будет действительно хорошо. О чем, собственно, и рассказывает и говорит вам Русское радио. Меня зовут Макс Орлов. Делайте громче, пускай сегодня все у вас обязательно получится.

Реклама на русском. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Детство – это когда покушать и поспать – твои прямые должностные обязанности. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Мне кажется, если человек действительно дорог, иногда стоит побороться не друг с другом, а за то, чтобы остаться рядом, и это важно.
1: Не уступим даже метра.
0: Да, потому что настоящие чувства, они встречаются не так часто, как нам иногда кажется. И если есть чувства, которые слишком ценны, чтобы отпустить их из-за гордости, недосказанности или случайной ошибки, за них, конечно, стоит побороться. Юлия Михальчик только что на волнах Русского радио. Мы с вами и грустим, и улыбаемся, поем и танцуем, конечно же, вместе. Меня зовут Макс Орлов, и все это Русское радио.
2: Нравится мне.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По данным Центробанка России, курс доллара на вторник, 16 июня, увеличился на 54 копейки и составляет 72 рубля 45 копеек. Евро также прибавил 83 копейки и составляет 83 рубля 80 копеек.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
8: Реклама на русском.
9: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
10: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: Слышал? В застолье сейчас розыгрыш.
12: Да. Поел на сумму от 1000 рублей. Заполнил анкету. И ты в игре.
11: А что можно выиграть?
12: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй. Лови удачу в застолье.
6: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организации акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения уточните у сотрудников столовых.
13: Моя репутация держится исключительно на молчании моих друзей.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Русское радио в твоем мобильном.
16: Русское радио.
15: В любое время. В любом месте. Вместе.
17: Русское радио. Что слушает страна?
18: Сладкий вкус.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Госдумы нового созыва. Голосование состоится 20 сентября. Общее число мест в Нижней палате парламента останется неизменным – 450. Впервые в выборах примут участие жители новых регионов. Планируется открытие более 300 избирательных участков за рубежом и более чем в 150 странах. Глава Центра избиркома Элла Памфилова ранее отмечала, что голосование может продлиться 3 дня. Также она говорила, что выборы станут сложнейшей избирательной кампанией и будут проходить в непростых условиях на фоне усталости общества. ФАС выявила, что в 65 регионах коммунальщики необоснованно накручивали тарифы на воду и тепло. Антимонопольная служба проводила проверки совместно с Генпрокуратурой. Экономически необоснованных средств, включенных в тарифы, накопилось на 4 миллиарда рублей. ФАС предписала до 1 октября перенаправить эти деньги на модернизацию объектов ЖКХ. В ином случае лишние взносы будут исключены из тарифов. Кроме этого, свыше 800 ресурсоснабжающих управляющих компаний получили госимущество без проведения торгов. Это значит, что они не вкладывали деньги в модернизацию сетей. Депутаты предложили ввести аналог ОСАГО для доставщиков. Курьеров на электровелосипедах и другом транспорте, не требующем водительских прав, надо обязательно страховать свою ответственность, заявили в Комитете Госдумы по труду. Там отметили, что сейчас возмещение ущерба в случаях аварий по вине курьеров становится проблемой, так как без страхования компенсацию с них нужно получать через суд. В Сибири на скалах нашли граффити возрастом 4000 лет. В Хакасии ученые обнаружили петроглиф, который не имеет аналогов. Наскальное изображение человеческого лица выполнено краской охры людьми окуневской культуры приблизительно в 3-2 тысячелетии до нашей эры. Вернусь буквально через час. Далее хиты на русском и Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском. Макс Орлов. Макс Орлов. На русском радио.
2: Я даже не знаю, как к работе вы относитесь в эти самые прекрасные летние денечки. Спустя рукава или наоборот же получаете где-то вдохновение и работа отлетает как никогда раньше. Но самое главное, что вы там, вы на этой самой работе и есть возможность слушать и слышать русское радио. Значит, я не сомневаюсь, что все обязательно будет хорошо. У микрофона Макс Орлов, это я. Всем отличного, прекрасного, хорошего дня. Ну и, конечно же, музыка, песни, то, ради чего вы здесь. От себя скажу, что будет все самое-самое-самое. Будет Зиверт в этом часе. Будет новинка от группы Бис, конечно же. Будет дуэтная работа от Чубанова и Владимира Преснякова. Красивая песня. В общем, чего здесь только нет. Делайте громче, устраивайтесь поудобнее, если вдруг что-то мешало. И слушайте, наслаждайтесь, потому что это все для вас.

Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове 23 градуса тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 24 градуса тепла, ветер юго-западный до 5 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
3: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
8: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
9: Хотел помириться с тещей и заказать ей красивое платье, но она, как назло, проснулась, когда я измерял ее рулеткой.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
11: Мобильное приложение Русского радио.
12: Русское радио.
11: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Русское радио.
13: Радио.
0: Радио большой страны. Что слушает страна?
14: Как устроен этот мир? Что имей, мне храни, правда одна, нет или да.
0: Любимая на русском.

если бы еще Аня Семенович в своей песне телефончик свой прошептала, например, чтобы можно было бы позвонить, когда стало грустно. Вот тогда да, наверное, как способ борьбы с грустью. Но вообще с ней не нужно бороться, ее можно просто переждать, как дождь. Не знаю, выйти на улицу, позвонить человеку, по которому соскучился, включить музыку погромче, сходить за кофе или просто лечь пораньше спать. Кстати, недооцененный способ решения половины жизненных драм. Так что, если сегодня немножко грустно, не спешите делать выводы. Настроение, знаете, штука такая, переменчивая, но хорошая, обычно возвращается быстрее, чем кажется. Вот вам вопрос. Следующая песня от Чубанова и Владимира Преснякова. Она грустная или лирически красивая? Меня зовут Макс Орлов, это «Русское радио». Теперь уже не важно.

0: Новая песня на русском.
1: Саня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Биз.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.
1: Ночи

главное не перепутать. Катя, значит, отвечает за телефон. Не пропускай телефонные звонки. А Таня, ты, стала быть, не плачь. И это самое главное. Ну, во-первых, тушь дорогая. Во-вторых, жизнь любит счастливых людей больше, чем грустных. Да и вообще, многие проблемы через месяц выглядят так, будто и переживать-то было незачем. Лень. Так что выше нос. Иногда лучше улыбнуться судьбе первой. И она этого совершенно не ожидает. Это точно. Группа Бис. Обещанная новинка в эфире Русского радио. Все обещанное обязательно случится. Самое главное, подарите нам свое внимание. Вот тогда мы будем счастливы. Это Русское радио. У микрофона Макс Орлов. Всем отличного дня.

плачь, плачь, плачь, плачь, если хочется. Только не забывай иногда поднимать глаза, потому что рядом столько всего хорошего. Любимые люди, теплые моменты, смех, музыка, жизнь, которая, как ни крути, она продолжается. Ну и пока ты считаешь свои слезы, счастье может стоять совсем рядом и тихо ждать, когда его, наконец, заметит. А оно ведь где-то здесь, рядом, не маячит, его нужно просто разглядеть. Вы слушаете «Русское радио», меня зовут Макс Орлов. Просто знайте, что мы вместе, значит, все точно будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
8: Велкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
11: Если я когда-нибудь кого-то обидел...
12: Правильно сделал! Нормально себя вести надо! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Да, когда женщина начинает спрашивать, как ты, где ты, с кем ты, когда будешь, опять же, мужчинам иногда кажется, что это уже допрос с пристрастием, и не иначе. Но чаще всего за этими вопросами скрывается не любопытство, но просто и важно быть частью твоей жизни, знать, как ты, где ты, и все ли у тебя в порядке. Ну, хотя, опять же, будем честны, иногда это действительно расследование уровня детектива. Но если женщина интересуется тобой, это еще полбеды. Хуже, когда однажды и становится все равно. Так что наслаждайтесь и радуйтесь, что есть. Ирина Дубцова только что на волнах Русского радио. Меня зовут Макс Орлов. Отличного утра, если просыпаетесь, и прекрасного дня, если давно с нами.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325 619 600 156 873.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции морской. Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию морскую на этой неделе.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье, собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук, территория ОК «Прометей 1».
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю. Let's go,
8: время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
13: Мы с женой решили, бросим все и отправимся путешествовать, пока деньги не кончатся. К вечеру были дома.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
16: Русское радио.
15: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны.
17: Что слушает страна?

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Курьеров на электровелосипедах и другом транспорте, не требующем водительских прав, надо обязать страховать свою ответственность по аналогии с ОСАГО. Такое мнение в интервью ТАСС выразил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что прежде всего это касается доставщиков. Ростовской области выделяет 2 миллиарда рублей на повышение надежности электросетевого комплекса в период до 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Как сообщает РБК Ростов, электросетевой комплекс Ростовской области находится в фазе масштабной модернизации в условиях растущего потребления. Правительство региона и Минэнерго России реализуют программу повышения надежности с общим объемом финансирования более 20 миллиардов рублей. Половина опрошенных россиян признались, что хотят провести это лето на даче. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Опрос показал, что больше всего в загородной жизни россиян привлекают свежий воздух и возможность жарить шашлык. Еще 41% респондентов останется на лето в городе. При этом большинство россиян предпочли бы жить на даче все лето, говорится в исследовании. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомол».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» Темпавто «Аксай». Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Вот так вот глазом не успеете моргнуть, лето растает, как мороженка на палочке. Сегодня уже 16-й день лета. И если к этому моменту у вас нет еще каких-то ярких впечатлений, ну, наверное, что-то где-то вы упускаете. Есть еще, конечно, шансы и возможности справиться, но я бы, честно говоря, не откладывал в дальний ящик. Оно, лето такое быстротечное, поэтому наслаждайтесь здесь, сегодня и сейчас. Русское радио с вами, у микрофона Макс Орлов. Это я. Отличного, прекрасного дня. Пускай попадется какой-нибудь незнакомец или незнакомка, которая так улыбнется, что уж прям заряд на целый день.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове 24 градуса тепла, облачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит не более 24 градусов тепла. Ветер юго-западного направления до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юси Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
5: Реклама на русском.
6: Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
9: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: Лично у меня в телефоне нет пропущенных вызовов. Только проигнорированные.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
13: Названы самые надежные автомобили, которые могут проехать более 400 тысяч километров. Самые надежные автомобили в мире выпускает Toyota. Именно машины этого японского бренда с наибольшей вероятностью могут проехать 400 тысяч километров пробега без серьезных проблем, следует из результатов свежего исследования портала IC Cars. Второе место занял премиальный дочерний бренд Toyota Lexus, а замкнула тройку лидеров Honda. Четвертой стала дочка Honda Acura, замкнул пятерку производителей самых надежных автомобилей американские GMC. Таким образом, только 4 бренда показали результат выше среднего по отрасли: Toyota, Lexus, Honda и Acura. Среди европейских марок лучшим результатом отметилась Volvo, а безусловными аутсайдерами рынка оказались Jaguar, Mini и Maserati, для которых вероятность достижения 400 тысяч километров пробега оказалась практически нулевой.
14: Спонсор программы ООО «Автопарк».
15: Автосалон «Амото Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение нового «Амото C5». Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый «Амото C5» в «Сокол Моторс». Аксайский проспект 13. «Амото C5». «Сокол Моторс».
16: Русское радио. Все будет хорошо.
17: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

заботливо, с особой интонацией, которую невозможно перепутать. Но потому что для всех он может быть Алексей. Алексей Алексеевич, Алексей Петрович, начальником или серьезным взрослым дядечкой, а для кого-то одного все тот же Алешенька продажей. Ну и сколько бы лет ни прошло, сколько бы не было забот, дел, есть люди, рядом с которыми мы всегда остаемся чьими-то любимыми Алешеньками. Это Татьяна Куртукова на волнах Русского радио. Алешки сейчас довольные, хотя прямо скажем, вас, конечно, ваше имя, ну, никогда не обходили стороной в российском творчестве. Ведь так, так что у вас просто плюс одна песня прибыла. Мы продолжаем. Русское радио, ваши приемники. Меня зовут Макс Орлов. Я вот про Макса не помню песню, честно говоря, ни одного. Максим есть такая певица. А вот так, что Макс, такой я не помню, честно говоря. Ну ладно, то ли еще будет. Пока слушаем, поем вместе с Данко.

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Реклама на русском.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+. Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Если хочешь остаться, останься. Если хочешь идти, иди. Где-то я это уже слышал. Оставайся. Без давления, без условий, без попытки удержать тебя любой ценой, потому что настоящее чувство — это когда человека выбирают сами. И есть что-то очень взрослое в этой фразе. Немного грустное, немного мудрое, потому что любовь — это не про то, чтобы держать, а про то, чтобы рядом оставались те, кто действительно хочет быть рядом. Дискотека «Авария» на волнах Русского радио прямо сейчас. Если под эту песню, под мои слова и философию, вы сейчас задумались о своей второй половинке, которая почему-то еще не нашлась, то пускай случится чудо, и мы обязательно будем рядом с вашим чудом. Меня зовут Макс Орлов. Вся эта музыка только для вас.

0: около.
1: Ба! Каждый раз одно и то же. С понедельника ЗОЖ, обещаешь себе. Овощи, вода, спорт, правильное питание. А потом кто-то рядом открывает так пачку чипсов, например, и твоя сила воли начинает собирать вещи и уходить. Пока-пока. И ведь самое обидное, салат никогда не смотрит на тебя так, как смотрит горячая пицца в 2 часа ночи и какой-нибудь прекрасный шипящий напиточек холодный. Но ничего-ничего, для этого и существует здоровый образ жизни, чтобы иногда с чистой совестью съесть что-нибудь совсем нездоровое. Артур Пирожков на волнах Русского радио прямо сейчас, если вдруг от этих слов проголодались, но тогда спешу пожелать приятного аппетита. Меня зовут Макс Орлов. Поехали далее.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Самая классная точка, куда я всегда хожу, это домик сурикатов. Ну вот они там сидят, и ты смотришь через стекло, как они живут. Они такие все, мы важное дело здесь делаем, у них очень всегда такой серьезный взгляд.
3: Ты в курсе, что не переименовали? Уже не дом сурикатов, а дворец культуры сурикатов.
2: А все на наши донаты.
3: Да?
2: Конечно, мы всегда пожертвования оставляем.
3: Послушай меня внимательно, когда ты приносишь донаты, да, о животных, ударение, правильно, донаты, вкусные, с начинкой.
2: Они не едят их, а вот донаты они принимают. Там
3: что это за ненормальные сурикаты, которым донат спиной, они не едят?
2: Ну так, там записочка есть. Не кормите сурикатов.
1: Сурикат любит деньги.
2: Кормите Антона.
3: Да. Я могу зараздеть костюм панды, надеть костюм суриката. Вообще без проблем.
2: Антон, я знаю, где тебе подработать.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Авторадио. Радио.
1: Потому что без тебя остановится земля, и на самом важном прервется связь.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточный рум.
1: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: по всем параметрам.
1: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты». Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза гасом лица.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское
4: радио. В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много дыр.

разные голоса, разные характеры, разная музыка за плечами. Но вместе получается что-то особенное. И иногда лучшие сочетания — это те, которые никогда заранее не мог предсказать. Как, например, это Анна Асти и Дима Билан. Новинка в эфире Русского радио, называется «Эпилог». Я знаю, что вам нравится. Это Русское радио. Меня зовут Макс Орлов. То ли еще будет.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По данным Центробанка России, курс доллара на вторник, 16 июня, увеличился на 54 копейки и составляет 72 рубля 45 копеек. Евро также прибавил 83 копейки и составляет 83 рубля 80 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
7: Реклама на русском.
8: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
9: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
10: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
11: 3 дня делал в квартире генеральную уборку. Плюс, она чистая, минус, в ней нельзя жить. Она пачкается.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
13: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
14: Русское радио.
13: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Компания «Татнефть» ввела ограничения на всех своих АЗС в России. По данным Интерфакса, также действуют ограничения по оплате, принимаются только наличные. Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что в Оренбургской области лимит на бензин 20 литров в сутки, на дизель 40. В других регионах покупка бензина ограничена 30 литрами. Также ограничения на отпуск топлива ввела сеть АЗС «Движение» в Кировской области. Там можно купить до 30 литров бензина в сутки. Лимиты затронули Нижегородскую, Воронежскую, Самарскую области, Удмуртию и другие регионы. Сроки действия временных ограничений не называются. В результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 6 человек, в их числе 13-летняя девочка, сообщил глава региона Андрей Воробьев. У жительницы деревни Цыбино диагностирована колото-резная рана. А также, по данным губернатора, четверо мужчин получили ранения в электростали и в поселке Случайный. Двоих госпитализировали. В Котельниках, в микрорайоне Парковые, ранен 57-летний мужчина. Всем оказывается медпомощь. Власти хотят подключить сервисы каршеринга к биометрии. Это поможет бороться с подменами личности при управлении автомобилем и снизить аварийность. Вопрос начали обсуждать профильные ведомства. Планируется диалог с каршеринговыми компаниями. Операторы говорят, что из-за таких мер вырастут затраты, а соответственно и цены на аренду авто. В центре Екатеринбурга открыли памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову. Он установлен в начале проспекта Ленина, около Дворца молодежи, рядом с домом, где жил Балабанов, и школой, в которой он учился. Режиссер изображен сидящим в пустом грузовом трамвае. Стены вагона напоминают летопись и содержат отсылки к истории Свердловского рок-клуба, картинам и биографии Балабанова. Самыми известными его работами стали фильмы «Брат и брат 2», «Жмурки», «Груз-200» и «Война». С новостями вернусь буквально через час, а эфир продолжит любимые песни и хорошее настроение. С Максом Орловым.
0: Новости. Новости на русском. Макс Орлов. На русском радио.
2: Отсидишь себе на работе, делаешь свои дела, печатаешь что-то там, бумажки какие-то, отчеты, там имейлы нужно проверить. Вроде все как обычно, но потом случайно посмотрел в окно, а там солнышко, если повезло, и не в Москве. Лето, люди куда-то идут, а вдруг внутри все начинает свербить. А вдруг сегодня пораньше удастся уйти с работы? А может быть, все вообще на сегодня? И рабочий день после этого, конечно, продолжается, но мысленно ты уже где-то там, на улице, в парке, водоема, гуляешь, пьешь кофе, лимонад и наслаждаешься летним вечером. Это вообще плохо влияет, мне кажется, на продуктивность, зато влияет отлично на настроение. Чем, собственно, и займемся. Это прекрасная огранка нашего летнего дня вместе с Русским радио. Всем привет!

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону 24 градуса тепла, небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, вечером ожидается дождь и до плюс 20. Завтра в городе переменная облачность, днем плюс 25, ветер западный 5 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
3: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь, мы сделали это нормой.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
6: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Любите домашние блюда? Закажите доставку в «Застолье». При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого. ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 32-2-619-6-30-13-144. 0+.
10: Извините, мне пора. Просто дома никого нет, а мне не хочется пропустить это удивительное время.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Русское радио. Это родные нулевые.
12: Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам.
0: Крылатые десятые.
13: Я и не знала, как люблю дождь, туман.
0: Восходящее, настоящее.
14: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.
15: Ставлю.

0: крепче, прижим поближе, без остатка раствори.
1: Да, случайно отправленная песня, слишком долгий взгляд или какое-нибудь сообщение, вроде бы ни о чем, но почему-то адресованного именно тебе. И вроде никто ничего не сказал напрямую двум любящим людям, но где-то между строк уже появляется вот это вот осторожное. А вдруг это намек на нас? Ну, потому что самые интересные истории часто начинаются не со слов «я люблю тебя», а с маленького намека, который кто-то очень хотел, чтобы ты понял. Да, мужчины, это про нас с вами. Не всегда мы понимаем и можем распознать эти самые знаки. А хотелось бы. Русское радио. Меня зовут Макс Орлов. Всем взаимности и любви.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Слава. Признание. Всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на Русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру.
2: Реклама на русском. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: Проси, что хочешь. Я все пообещаю. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

с кем рассчитаться. Девочка на миллион. Дело здесь совсем не в красоте. Красивых-то много, понятно. А вот таких рядом, с которых хочется задержаться подольше, таких мало, единицы. И у нее может быть обычная улыбка, обычный голос, обычная жизнь. Но есть что-то такое, из-за чего мужчина вдруг начинает чаще смотреть на телефон, думать о ней не впопад и улыбаться без видимой причины. И понимаешь, на миллион! Это не про внешность, а про ощущение, которое заставляет после себя этот самый человек. Юлианна Караулова на Русском радио. Только что, надеюсь, что про каждого из вас можно так сказать, потому что каждый слушатель Русского радио точно уникален. Меня зовут Макс Орлов. Вся музыка для вас. Лето.

Правила огня и так далее. Малахит — это винтаж на русском радио. А «Малахитовое сердце» звучит как из старой сказки. Что-то такое красивое, крепкое, с узорами прожитых лет и пережитых чувств. Камень вроде с виду надежный, спокойный, прочный, но если присмотреться, внутри целый мир. Тепло, память, мечты и все то, о чем человек никогда не говорит вслух. Это «Винтаж» на русском радио прямо сейчас. Мы же с вами не просто говорим вслух, мы поем, кричим, заявляем, да так, чтобы нас было слышно везде и всюду. И все это русское радио. Меня зовут Макс Орлов, далее на русском Сергей Лазарев для вас.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ретроградный Меркурий кончился. Теперь снова все из-за тебя. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.
3: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне. Пока нам еще все можно. Но дом наш опустел. И слез.

0: Скоро песня на русском. Память, прекрати мне
1: спать, виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Макс Орлов. На русском радио.
1: Письма, звонки, задачи. Кофе, еще задача, еще кофе. Где-то между всем этим рычает, конечно, музыка. Я про рабочие будни сейчас в офисе, не только. Да, музыка делает пробки короче, отчеты не такими скучными, а рабочий день чуть более человечным. Ну, согласитесь, иногда одна хорошая песня способна поднять настроение лучше, чем половина мотивационных тренингов. Так что план простой, дело делать, а музыку не выключать. Впереди стол заказов, час до приветов и поздравлений, и мы точно будем вместе. Меня зовут Макс Орлов. Делайте громче.

0: Реклама на русском.
1: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Сказать, чего я хочу?
6: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
4: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
7: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
10: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
11: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
12: Пока я завтракал, стемнело.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Русское радио. Радио большой страны.
15: Что слушает страна?
16: Опять одна, да пьешь до дна, и громче музыка.
15: Только лучше.
16: Любимая.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Точных дат визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что договоренность о скором приезде американских переговорщиков действительно была. Ранее этот вопрос обсудили Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора. Конкретные сроки назовут позже, поскольку сейчас американская сторона готовится к подписанию меморандума с Ираном. Оно должно пройти в Женеве 19 июня. В России растут цены на дизельное топливо. Это подтверждается как котировками, так и данными с места. Об этом «Ведомостям» рассказал зампредседателя Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. По его словам, сложная обстановка складывается в аграрных зонах, где уборка урожая началась раньше всего. В Центрально-Черноземном экономическом районе, включающем Воронежскую область, Поволжье и Краснодарский край. В Москве реализуется масштабная программа обновления и озеленения городских парков. Она затронет сразу 16 природных и исторических территорий столицы. Работы охватят как обширные природные ландшафты, так и знаменитые усадьбы и любимые жителями парки. Особое внимание уделяется восстановлению утраченных элементов исторического облика парков и усадеб, а также созданию качественной инфраструктуры для прогулок, занятий спортом и семейного отдыха. В ходе обновления появятся современные спортивные детские площадки, новые пешеходные веломаршруты, улучшенная инфраструктура у водоемов и в лесных зонах. Континентальная хоккейная лига представила календарь на предстоящий сезон. Регулярный чемпионат стартует 5 сентября. В этот день пройдут сразу 6 матчей. Действующий обладатель Кубка Гагарина Ярославский «Локомотив» на своем льду примет Челябинский «Трактор». Как и в прошлом сезоне, каждая команда, всего их 22, проведет 68 матчей. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Как-то слова классика про «люблю грозу» в начале мая, они в середине июня не так работают хорошо, хотя у природы нет плохой погоды. Всем здравствуйте, всем добрый день, дождливый, июньский, но при этом относительно теплый. И хороший день, особенно хороший для тех, у нас сейчас можно говорить, хороший день. Для тех, у кого отпуск или выходной, или каникулы, поэтому поздравляю тех, кто отдыхает с вашим временем отдыха. Ну, а те, кто трудится, приглашаю в наш гостеприимный эфир. Сегодня, как и всегда, делимся хорошим настроением, передаем эмоции на расстояние, поздравляем, что-то интересное рассказываем, ну и даже разыгрываем подарки. Да, сегодня кто-то из вас станет богаче на билеты на концерт «Мото», который пройдет 17 июня. Итак, 17 июня, то есть завтра, концерт «Мото» в Ростове-на-Дону. А у меня есть билет, и я хочу вам его отдать. И в течение часа мы его разыграем. Как и всегда, буду принимать ваши приветы, пожелания и поздравления в наш мессенджер «Макс». И среди тех, кто будет писать нам в «Макс», сегодня устроим розыгрыш, задам вопрос, дам варианты ответов, вы выберете тот, который, по вашему мнению, является правильным. И все, и для тех, кто напишет в «Максе», среди них и выберем победителя или счастливчика. Напомню, номер мессенджера «Макс» — «Русское радио Ростов-на-Дону». Плюс 7-918-590-04-88. Будем рады вашим посланиям. Зовут меня Дмитрий Чепахин. В этом часе вас ожидает впереди прогноз погоды на завтра. Не проспите, чтобы знать, как одеться по погоде. Ну и, как я уже говорил, розыгрыш подарков. Главное — музыка. Звоните, есть прямой эфир для старых добрых разговоров. 320-103.0. Телефон студии в Ростове-на-Дону. 863, код города, плюс 7, код России. Писать также можно в личных сообщениях в нашей группе ВКонтакте, группа «Русское радио Ростов-на-Дону». А пока фильм, да, я не оговорился, фильм не о любви. Так называется песня Виктории Дайнека.

0: сообщениям сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Ростове-на-Дону плюс 20, облачно и дождливо, ветер юго-западный 4 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду. Вечером сохранится та же температура и точно так же будет дождливо. Ночью плюс 17 и тоже возможен дождь. Завтра в среду 17 июня днем плюс 25, облачно с прояснениями, ветер западный слабый 4,7 метра в секунду с порывами до 8. Атмосферное давление 758 миллиметров.
1: Реклама на русском.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Что происходит?
4: Я не знаю.
1: Анимационное приключение «Зверолюция». Звери тоже люди.
5: Руфус.
3: Вы говорите?
1: Возрастное ограничение 6+.
5: Да расслабься.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
9: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: У меня есть счет в банке, но он не в мою пользу.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Как очень кстати, я открыл календарь сегодняшнего дня, и джингл у меня есть счет в банке, но не в мою пользу. У многих у нас такой счет в банке. А сегодня, оказывается, Международный день семейных денежных переводов. Но давайте сейчас сначала не о праздниках, а о рекордах температуры. Традиционно после прогноза погоды стараюсь вам что-то интересное рассказать о жизни нашего города. Итак, 16 июня, тоже Ростов-на-Дону, только было это в 1917 году, 109 лет назад. Плюс 8 было в этот день. А в 1924, 102 года назад, было 37,7, и это в тени, то есть на солнце было сильно за 40. Ну а сейчас давайте к истории этого дня. Что еще сегодня такого можно отметить, кроме дня семейных переводов? Это как раз про банки. То, что нужно. На всякий случай напомню, что если есть желание, то есть и возможность писать нам, можно в мессенджере Макс, плюс 7-918-590-0488, либо в группе ВКонтакте, это группа Русское радио Ростов-на-Дону, там есть кнопка сообщения. Лукьян Ветряк сегодня по народному календарю, мой обожаемый народный календарь. Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел и Юлиан сегодня именинники, с чем, собственно говоря, поздравляем. Сегодня, кстати, день рождения Артека. В этот день, в 1925 году, 101 год назад, открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Состоялся первый космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой в этот день, в 1963 году. В этот день родился национальный герой башкирского народа Салават Юлаев, с чем, собственно говоря, поздравляем всех жителей Башкирии, да, и тех, кто любит историю Отечества. Не так давно я был в Уфе, как раз стоял под памятником Салавату Юлаеву. Что еще сегодня можно отметить? Можно отметить и другие важные события. Какие? Вы можете сами об этом рассказать, либо позвонив нам 320-103-0, либо написав, как я уже говорил, в нашем мессенджере Макс, либо, если есть желание, в группе ВКонтакте, нажав на кнопку сообщения. Еще раз напоминаю, сегодня в мессенджере Макс мы разыграем сразу два билета на концерт Мота, который пройдет завтра в Ростове-на-Дону. Если хотите их получить, слушайте внимательно, совсем скоро условия розыгрыша, и кому-то из вас улыбнется удача, кому-то из вас повезет. Если хотите еще билеты на концерт Мота, то отдельно в группе ВКонтакте есть пост, на котором изображен сам Мот и информация о розыгрыше билетов на его концерт. Так что можно выиграть билеты сегодня в эфире, либо сегодня и завтра в нашей группе ВКонтакте. Внимательно читайте условия в группе ВКонтакте и очень внимательно слушайте эфир прямо сейчас. А мы с огромным удовольствием продолжим, и вашему вниманию нет! Так называется песня Полины Гагариной, после чего Дмитрий Маликов и «Звезда его далекая». Потом вернемся и продолжим.
4: Я

0: Реклама на русском.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Какое у меня хобби? Психиатрия. Не-не-не, я не консультирую. Я сам психую.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
6: Абсолютно верно. Самое время привет и поздравлений. Читаю ваши приветы из нашей группы ВКонтакте. В комментариях на стене вот несколько сообщений. Надежда пишет: «Здравствуйте, Русское радио. Передаю привет своей семье Федорко, а также...» Так, кому еще? Так, Ваняркиным, Лохотиным. Отлично. Желаю вам хорошей рабочей недели. Спасибо большое за ударение, дорогая Надежда. Так, что еще пишут? Напомню, что группу ВКонтакте можно писать личные сообщения, можно в комментариях под самым первым постом, как вам удобно. Также можно звонить. Телефон прямого эфира 302-103-0. Пару звонков поступило за прошедшие 3 минуты. Можно писать в Максе. Мессенджер Макс, номер 8-918-590-04-88. Максим пишет: коллективу Русского радио желаю продуктивного дня. Традиционно привет Кристиночке, пусть ее голос звучит ярко и вдохновляюще. Настроение всегда будет на высоте, пусть каждый день приносит радость и улыбки. Ну что здесь можно сказать, можно только присоединиться. Далее, Вера Кротова пишет: добрый день всем слушателям и диджеям Русского радио. Желаю всем прекрасного дня, отличного настроения. Передаю привет сыну Роману. Максим, здравствуйте, передаю привет всем слушателям и ведущим Русского радио. Всем чудесного дня, и все будет хорошо. Анастасия написала: добрый день всем слушателям Русского радио. Несмотря на хмурую погоду за окном, пусть будет больше поводов для улыбок. Присоединяюсь, и, конечно, лайк под этим постом. Передаю привет друзьям и близким, самый теплый. Пусть у них все будет хорошо, пусть день будет добрым и настроение отличным. Слушаем Русское радио, и все получится, написала Алина. Алин, ну как здесь не лайкнуть такое сообщение? Итак, поступило 2 звонка за прошедшие 3 минуты. Все спрашивают, как же будет разыгрываться билеты на концерт Мота. Еще раз напоминаю, будем разыгрывать билеты двумя видами. Первый, есть информация, там даже фотография Мота, информация о том, как выиграть билеты на концерт Мота в нашей группе ВКонтакте. Этот розыгрыш будет идти отдельно от нашего эфира. Просто заходите в группу ВКонтакте и следуйте условиям, которые там написаны под постом с фотографией Мота. И мы сегодня тоже разыграем билеты на концерт Мота. И это будет уже буквально через 10-15 минут. Как? Я выдам вам задание, задам вопрос, дам варианты ответов, и вы должны будете ответить в мессенджере Макс. Все просто. Соответственно, я получу от вас сообщение в мессенджере Макс. Потом наш генератор случайных чисел выберет одно из правильных сообщений с правильным ответом, соответственно. И мы позвоним кому-то из вас и вручим билеты на концерт Мота. Надеюсь, все подробно рассказал. Ну а пока давай не ждать. Но мы все-таки немного подождем розыгрыша, а с музыкой ждать не будем. Так называется песня Мари Краймбрери, после чего гости из будущего и легендарный хит «Беги от меня».

Да, пока не поздно, нам нужно разыграть подарки, но об этом немного позднее. Сейчас с удовольствием еще пара приветов. Валерия пишет: всем привет. И привет своей любимой семье. Пусть вас не огорчает дождик за окном, а моя любовь согревает вас и дарит только позитивные эмоции. Константин написал: доброго дня, пусть ваша жизнь будет наполнена яркими красками, а сердце любовью и добротой. Именно из этих ингредиентов и состоит рецепт счастья. Прекрасно. Ну, а у меня есть билет, точнее, два билета на концерт Мото завтра, 17 июня, в Эмбарго Вилла на Левобережной, 72. Сам концерт начнется в 21.00, сбор гостей в 19.00. Мод – главный современный лирик страны, артист, песни которого узнаются с первых слов благодаря самобытному поэтическому стилю, глубокой философии в текстах и легко запоминающимся мелодиям. Он гармонично совмещает в своем творчестве как душевные баллады о любви, так и танцевальные бенгеры в стиле хип-хоп и R&B. Каждое выступление артиста – это самое громкое караоке в городе, самые замурашечные ощущения и самые невероятные танцы, от которых невозможно стоять на месте. Десятилетний опыт работы артиста на сцене и живой звук в исполнении одних из лучших музыкантов страны позволяет раскачать площадку любой величины и мероприятия любого формата. Август – это ты, капкан, случайности не случайны, мурашками, день и ночь, мама, я в Дубае, сопрано, Сани, Лорак, абсолютно все с Бьянкой, Лили из Джонни, Паруса, Зиверт, я оставлю с Лепсом, это лишь несколько песен из большого каталога хитов Мото, где найдутся работы на любой вкус и для любого поколения слушателей. Мод – неоднократный лауреат ряда авторитетных премий, «Золотой граммофон», премия Муз-ТВ, премия Ру-ТВ и многих других. Итак, завтра, 17 июня, Эмбарго Вилла, 12+, концерт Мото. Что вам нужно сделать сейчас? Ответить на вопрос, прислать вариант ответа в мессенджере Макс на номер 8-918-590-0488. Я еще раз его повторю, когда задам вопрос. И напомню, если в мессенджере Макс ваш номер скрыт, вам нужно будет дополнительно написать номер телефона, на который вам позвонить, потому что если номер скрыт, мы же не сможем позвонить вам, ведь звонить мы будем с нашего обычного городского номера. Итак, я задаю вопрос, даю три варианта ответа, вы выбираете тот, который, по вашему мнению, является правильным. И, собственно говоря, дальше надеетесь на удачу. Только что я говорил о том, что сбор гостей начнется в определенный момент, а концерт начнется в другой момент. То есть сбор гостей в один час, концерт в другой. Вот сейчас нужно вспомнить, во сколько точно начнется концерт, а не сбор гостей. Итак, сам концерт, а не сбор гостей, начнется. Три варианта ответа. Первый – 19.00, второй – 20.00, третий – 21.00. Во сколько начнется именно сам концерт, а не сбор гостей? Жду ваших ответов. Цифра 1, 2 или 3? 1, если в 19.00, 2, если в 20.00, 3, если в 21.00. Завтра Мод выйдет перед вами на сцену в Эмбарго Вилла на Левобережной, 72. Отвечаем в мессенджере Макс. Номер для сообщений 8-918-590-0488. 8-918-590-0488. Еще раз прошу вас, если у вас скрыт номер в мессенджере Макс, обязательно отдельным сообщением напишите номер, на который вам позвонить, если компьютер выберет ваш аккаунт как победителя.

0: Новая песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно.
1: Какое счастье снимать свое кино. Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню «Какое счастье».

0: Реклама на русском.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Слушайте, я вас не знаю, вы меня не знаете. Давайте не будем портить наши идеальные отношения.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Время подарков. На русском радио.
4: Так, ну что, пришло время отдать кому-то из вас билет на двоих на концерт Мота, который состоится завтра, 17 июня, 12+, напомню, в Эмбарго Вилла на Левобережной, 72. Компьютер выдал номера, как обычно, я попросил, пожалуйста, если у вас скрыт номер, пришлите отдельным сообщением ваш номер. Человек 10, как минимум, конечно, прислали со скрытых номеров, но вроде бы с тех, кому надо, пооткрывали номера. Это спасибо, отдельная благодарность вам. А у нас на связи есть наша победительница, но у нас будет еще потом небольшой сюрприз, какой расскажу позднее. Алло, добрый день.
5: Добрый день, добрый.
4: Как зовут?
5: Мария.
4: Очень приятно. Мария, ну, собственно говоря, откроем секрет. Ну, секрет Полишинеля, будем говорить откровенно. Итак, сбор гостей завтра начинается в определенный час, а сам концерт Мота завтра начинается в другой час. Так во сколько же начнется сам концерт?
5: В 21.00.
4: Абсолютно верно. В 21.00 начнется сам концерт, а в 19.00 начнется сбор гостей. Поздравляю с победой. Ну и так как мне только что рассказали, что, оказывается, у нас есть еще один билет на двоих, и компьютер выдал запасной вариант, поэтому, Мария, сегодня вместе с вами билет еще выигрывает Виктория, телефон которой заканчивается на цифры 00481, поэтому поздравляем еще и Викторию, ну, ей дозвонимся немножко позднее, когда пообщаемся с вами. Мария, можно, пользуясь случаем, хорошим людям передать привет. Кто эти люди?
5: Я хочу передать привет всему нашему городу Ростову-на-Дону. Пусть эта дождливая погода не омрачает настроение. Пусть встретит солнышко и всем мирного неба над головой.
4: Абсолютно согласен и присоединяюсь. Сейчас не кладем трубочку, расскажу, как получить подарок. Те, кто не выиграли, еще раз напоминаю. Во-первых, мы поздравляем также Викторию, телефон которой заканчивается на цифре 0481. Это первое. Во-вторых, у нас в группе ВКонтакте разыгрываются еще билеты. Заходите в нашу группу ВКонтакте, внимательно смотрите на фотографию Мота. В комментариях под этим фото, прямо на стене нашей группы ВКонтакте, вы найдете все подробности, как принять участие и выиграть еще билеты на концерт Мота. Все, а сейчас продолжаем.
0: Время подарков на русском радио. Опять

0: Курс валют на русском радио.
1: По данным Центробанка России, курс доллара на вторник, 16 июня, увеличился на 54 копейки и составляет 72 рубля 45 копеек. Евро также прибавил 83 копейки и составляет 83 рубля 80 копеек.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама на русском.
7: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
8: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
9: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
11: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
14: Я веду неправильный образ жизни? Ха! Вот только не надо мне завидовать!
15: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Как-то внезапно пролетел целый час и подошел к своему завершению. Поэтому всем пожелаю прекрасного продолжения дня. Следующий выпуск «Стола заказов» по-ростовски уже завтра с 14 до 15. Огромнейшая благодарность всем, кто сегодня писал, звонил, что-то хорошее сообщал, рассказывал, принимал участие в розыгрышах. На всякий случай еще раз напоминаю, что в группе ВКонтакте продолжается розыгрыш билетов на концерт Мота. Зайдите, найдите фотографию Мота в комментариях под этим постом, внимательно почитайте условия и вполне возможно, завтра именно вы пойдете на концерт Мота. Ну, а я читаю привет от Ольги в финале этого часа. Привет, Русское радио, привет, Ростов. Желаю всем удачи и успешного окончания рабочего дня. Вот как здесь не поставить лайк? На этой позитивной ноте с вами попрощаюсь. Выпуск для вас провел Дмитрий Чепахин. Желаю вам прекрасного продолжения дня. И, как обычно, не переключайтесь.
6: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. США намерены снова сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине. Об этом Дональд Трамп заявил на встрече с эмиром Катара. По словам американского президента, после договоренности с Ираном, украинскому вопросу уделят особое внимание. Госсекретарь США Марко Рубио ранее также заявил, что США готовы вернуться к работе над мирным урегулированием. По его словам, решить конфликт можно только дипломатическим путем. Сегодня стало известно, что Соединенные Штаты и Иран подписали меморандум. Армузский пролив будет открыт в пятницу. Америка уже начала снимать ограничения. Владимир Путин подписал указ о проведении выборов депутатов Госдумы нового созыва. Голосование состоится 20 сентября. Общее число мест в Нижней палате парламента останется неизменным – 450. Впервые в выборах примут участие жители новых регионов. Планируется открытие более 300 избирательных участков за рубежом в более чем 150 странах. Глава Центра избиркома Элла Памфилова ранее отмечала, что голосование может продлиться 3 дня. Власти ждут сокращения выдачи семейной ипотеки на 20-35%. Это случится после обсуждаемых изменений условий программы, заявили в компании Дом РФ. В таком случае объем финансирования стройки со стороны населения гипотетически может снизиться примерно на 1 триллион рублей в год. Дискуссии об изменении условий семейной ипотеки в правительстве предметно начались зимой. Обновленные правила должны появиться к июлю. Настольный коврик Николая II с автографом выставят на торги в Москве. Стартовая цена лота — 700 тысяч рублей. Кожаный бювар, он же накладка на письменный стол, станет одним из центральных предметов аукциона. В него входит авторский отпечаток фотографии Николая II в мундире капитана первого ранга гвардейского экипажа. И на снимке сохранился подлинный автограф императора. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Вот не поверите, я сегодня в лифте, когда поднимался, и это было не здесь, не в нашем офисе, по делам сегодня стромотался, вот там вот разговор двух коллег, девушек, наверное, был, одна другой. Я ведь сегодня согрешила. Что такое? Я ведь съела кусок торта. Он говорит, да ладно, какой же это грех, это удовольствие. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие любимые слушатели русского радио. Ну вот давайте, если и грешить, то только так, по-безобидному, больше никак. Вы слушаете русское радио для шикарного вашего настроения. Подготовил я для вас огромное количество лучшей музыки. Юлия Савичева появится, Николай Басков, а буквально через пару мгновений Иван Соловьев. Это я заступаю, ну, скажем так, на свою вахту. Нам вместе хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове 20 градусов тепла, пасмурно, небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем переменная облачность. Температура воздуха днем составит 25 градусов тепла, ветер западный до 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Реклама на русском.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Экс. Сайт АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
12: Когда в аэропорту меня спросили, откуда прибыли, я даже не понял, какие прибыли? Одни убытки!
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
15: Названы самые надежные автомобили, которые могут проехать более 400 тысяч километров. Самые надежные автомобили в мире выпускает Toyota. Именно машины этого японского бренда с наибольшей вероятностью могут проехать 400 тысяч километров пробега без серьезных проблем, следует из результатов свежего исследования портала IC Cars. Второе место занял премиальный дочерний бренд Toyota Lexus, а замкнула тройку лидеров Honda. Четвертой стала дочка Honda Acura, замкнул пятерку производителей самых надежных автомобилей американские GMC. Таким образом, только 4 бренда показали результат выше среднего по отрасли: Toyota, Lexus, Honda и Acura. Среди европейских марок лучшим результатом отметилась Volvo, а безусловными аутсайдерами рынка оказались Jaguar, Mini и Maserati, для которых вероятность достижения 400 тысяч километров пробега оказалась практически нулевой.
2: Спонсор программы ООО «Prestige Motors».
9: Ищите автомобиль, который подойдет именно вам? Добро пожаловать в «Sokol Motors». Более 1000 автомобилей, новых и с пробегом, всегда в наличии. Каждый автомобиль проходит проверку и готов ко встрече с новым владельцем. Популярные марки, разные комплектации и выгодные условия покупки. Все в одном месте. Выбирайте автомобиль на сайте sokolmotors.ru и забирайте в «Sokol Motors». «Sokol Motors». Отношения бесценны.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Это наши любимые девушки так любят. Изменят в цвете волос, ну не знаю, прям малейший тон на минус или на плюс. И все. И пытают тебя. Ну как, новая я? Что во мне изменилось? А ты вот чисто положа руку на сердце, ты не понимаешь реально, что в ней изменилось. Так что надо быть всегда начеку и быть очень внимательными. А вообще, ребятки, goodbye, плохая погода, хочется сказать. Ну что это за июнь в Москве? Надеюсь, там, где находитесь сейчас вы, с погодой все замечательно. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев. Это я. Впереди «Градусы», Денис Клявер и Сергей Лазарев. Встречайте.

0: Русское радио. Русское радио.
1: Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Ватсон, кто это воет на болотах?
2: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппа Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Правая рука – это та, на которой большой палец слева. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ой, посмотрите на своих коллег кругом. Мы все такие разные. Кто-то сегодня бука, в плохом настроении с самого утра. Кто-то, наоборот, чересчур веселый, постоянно улыбается, в припрыжку ходит, у него все хорошо. Кто-то занудный, такие коллеги тоже бывают. Кто-то душный. Ну, а кто-то, наоборот, парень-рубаха или девушка отличного настроения, с которыми поговорить всегда приятно, о чем угодно, когда угодно, за чашкой чая или чашкой кофе. Вот я такой человек. Хотите, пожалуйста, зовите в гости. Вы слушаете Русское радио. Всем, всем без исключения, кто сейчас настроен на нашу волну, я желаю шикарного настроения. Не надо расстраиваться по пустякам, не надо тратить свои нервы зря. Это все ни к чему, ребята. Скоро Александра Воробьева к нам присоединится, группа Тутси, Иракли с новой песней и Анасти. Прямо сейчас здесь на русском принимайте.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, это Ираклий, и вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна?
2: Может, я была тебе послана.
1: Русское радио.
3: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: Промо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа по подробному на tutu.ru/6+.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Для женщины главное, чтобы мужчина мог решать проблемы. Хотя бы свои. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Хотим услышать слова, которые рассмешат всех слушателей русского радио, всю страну. Рассказываю более подробно, о чем это я заикнулся. Антоновка по-русски, некислые шутки. Второй сезон. Пора уже ваши шутки покорить наш радиоэфир и прозвучать на всю страну. Придумывайте, присылайте на сайт русрадио.ру. Самые лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну а авторы, конечно же, получат подарок. Эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Это очень круто. Все подробности смотрите на нашем сайте. Ну а пока продолжаем наслаждаться классной, лучшей музыкой здесь, в эфире Русского радио. И вполне возможно, вот сейчас будем слушать «Руки вверх», у кого-то уже шутка и родится.

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
4: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
7: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
8: Каждый раз мечтаю начать новую жизнь. И что мешает? Старая.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Русское радио. Все будет хорошо.
11: Что слушает страна. Любимое на русском.

0: слушает страна. Может, я была тебе послана. Русское радио. Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко. Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Нарисуй мне небо, нарисуй мне дом, нарисуй мне землю.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Курьеров на электровелосипедах и другом транспорте, не требующем водительских прав, надо обязать страховать свою ответственность по аналогии с ОСАГО. Такое мнение в интервью ТАСС выразил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что прежде всего это касается доставщиков. Ростовской области выделяют 2 миллиарда рублей на повышение надежности электросетевого комплекса в период до 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина. Как сообщает РБК Ростов, электросетевой комплекс Ростовской области находится в фазе масштабной модернизации в условиях растущего потребления. Правительство региона и Минэнерго России реализуют программу повышения надежности с общим объемом финансирования более 20 миллиардов рублей. Половина опрошенных россиян признались, что хотят провести это лето на даче. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Опрос показал, что больше всего в загородной жизни россиян привлекают свежий воздух и возможность жарить шашлык. Еще 41% респондентов останется на лето в городе. При этом большинство россиян предпочли бы жить на даче все лето, говорится в исследовании. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» Темпавто. Аксай. Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Да, это я, Иван Соловьев, это вы, наши слушатели. Музыка, что звучит в нашем эфире. Погода или не погода, как в Москве за окном. Вообще, кстати, вот в такую прохладную, дождливую, ну, можно сказать, осеннюю погоду работается-то как легче. Голова от жары отдел не кипит. В самом офисе не жарко, кондиционеры мы не включаем. А иногда согреваемся чашечкой горячего кофе за приятной беседой с кем-либо из коллег. Ну, это же здорово. Ну, и рабочее время летит намного быстрее. Кстати, сегодня был очень удивлен увидеть 16 июня человека в зимней шапке на улице. Да, такое себе. Ну, что хочу сказать. У природы нет плохой погоды. Будет солнце, будет жарко, будет лето. Отдохнем. А пока наслаждаемся горячими хитами.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове 21 градус тепла, облачно, небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха днем составит 25 градусов тепла. Ветер западный до 5 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Щелка и челюстной сустав беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Дорогая теща, телеграмму о вашем приезде получили. В остальном у нас все хорошо.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
7: Названы самые надежные автомобили, которые могут проехать более 400 тысяч километров. Самые надежные автомобили в мире выпускает Toyota. Именно машины этого японского бренда с наибольшей вероятностью могут проехать 400 тысяч километров пробега без серьезных проблем, следует из результатов свежего исследования портала IC Cars. Второе место занял премиальный дочерний бренд Toyota Lexus, а замкнула тройку лидеров Honda. Четвертой стала дочка Honda Acura, замкнул пятерку производителей самых надежных автомобилей американские GMC. Таким образом, только 4 бренда показали результат выше среднего по отрасли: Toyota, Lexus, Honda и Acura. Среди европейских марок лучшим результатом отметилась Volvo, а безусловными аутсайдерами рынка оказались Jaguar, Mini и Maserati, для которых вероятность достижения 400 тысяч километров пробега оказалась практически нулевой.
8: Спонсор программы ООО «Prestige Motors».
9: Нужен автомобиль для семьи, для работы, для города или для дальних поездок? Тогда выбирайте, а не соглашайтесь. Один автомобиль в поиске. Десятки вариантов в автоцентрах «Прайд». Под ваши задачи и возможности выбирайте лучшее. В «Прайд» более 1000 автомобилей от собственников. Только проверенные машины, которым можно доверять. Ваш автомобиль уже ждет вас на сайте pridecars.ru и в автоцентрах «Прайд».
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Русское радио. Только любимое.
10: Из чистого листа. Опять начнешь сначала.
0: Только лучшее.
11: Иногда вспоминаю тебя перед сном.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Ой, вот можете мне верить, а можете не верить, но у меня в чемодане, когда я собираю чемодан в отпуск, вот честное слово, ну, помимо одежды, лекарств и прочей ерунды, у меня всегда баночка шпрот в масле, баночка кильки в томатном соусе, буханка небольшая ржаного или бородинского хлеба, маленькая баночка огурчиков маринованных и кралька колбаски краковской. Вот это всегда, потому что уже где-то через дней 10 на чужбине так хочется вот этого родного вкусного. Ну и, конечно же, Русское радио всегда с нами, где бы мы ни находились. Наслаждайтесь и получайте удовольствие. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам привет.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: А, ждете? Приготовили ручки-листочки? Молодцы. Давно я с вами не делился вкусными, простыми в приготовлении и такими, знаете, оригинальными, интересными завтраками. Так что запоминайте, что вам нужно будет сегодня после работы купить в продуктовом магазине, чтобы завтра приготовить всей семье. Итак, разогреваем сковородку, бросаем кубик сливочного масла, взбиваем 2 яйца с солью и выливаем на разогретую сковородку. И сразу накрываем круглой тортильей. Она у меня была со вкусом сыра, но это особого значения никакого не имеет. И ждем, когда яйцо под лепешкой прожарится. Это где-то минутки 1,5-2. Вы поймете, увидите, яйцо такое, знаете, как омлет набухнет. После лопаткой поддеваем и переворачиваем в сковороде. Омлетом вверх, лепешкой вниз. Посыпаем натертым сыром. Наполовинку выкладываем или ветчину, или окорок, или колбаску. Ну, что хотите, что есть в холодильнике. Поверх добавляем кружочки свежего помидора. И все это дело сворачиваем пополам. Ну, в такой импровизированный чебурек получается. Прижариваем еще немного с обеих сторон, потому что тортилья должна похрустывать. Все готово. Подаем с чашкой горячего ароматного кофе. Тортилья хрустит, начинка сочная. Когда немного подостынет, сыр тянется, как на пицце. Это очень вкусно. Срочно посмотрите на это своими глазами. Видеорецепт уже вас ждет в моем кулинарном канале в Макс. В Макс в поиске наберите Иван Соловьев. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Кстати, в тортилье в упаковке 5 штук, поэтому завтра будет еще один рецепт с такой лепешкой, но уже совсем другой. Не пропустите. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
4: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
5: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
4: Большая упаковка, длительный срок хранения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: И все б сбылось, но зазвонил будильник. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Еще как сойдемся. Сойдемся в едином порыве под названием «Стол заказов». Ваши приветы, поздравления, пожелания я буду принимать уже начиная, да вот прямо сейчас, 8-916-00-305-7. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения. «Стол заказов» начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей. Отличного всем настроения, отличного наступающего вечера.

0: остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы.
4: А меня все время приглашают, знаете, вот играть ноги вот этого человека, который там, ну, в детективе лежит,
5: ну,
4: уже без
5: движения. Понимаешь, ну что я тебе могу сказать? Ну, во-первых, твои последние роли меня просто очень радуют. Потому что, во-первых, у тебя красивые ноги. В-третьих, ты на тебе, как ни на ком другом, вот эта бирка смотрится с этим.
4: Хороший детектив.
1: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
6: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
7: Курс валют на русском радио.
8: По данным Центробанка России, курс доллара на вторник, 16 июня, увеличился на 54 копейки и составляет 72 рубля 45 копеек. Евро также прибавил 83 копейки и составляет 83 рубля 80 копеек.
9: Спонсор программы ООО «Формула А».
10: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
11: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники АСРАДАР ООО «Автостат».
12: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
13: Реклама на русском.
14: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
16: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
17: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье? Дешевле, чем кофе? Хм, ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
18: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
19: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
20: Кошелек как луковица. Открыл и заплакал.
1: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
21: Русское радио.
1: Всегда с тобой. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сенаторы поддержали второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Комитет Софеды рекомендовал Палате регионов одобрить документ. Согласно закону, в стране будет усилена защита граждан от цифровых угроз. Предстоит введение институтов самозапрета, установление финансовой ответственности банков, а также операторов связи за несоблюдение требований законодательства. В Госдуме предложили позволить гражданам в случае блокировки банковских счетов тратить сумму в размере МРОТ на базовые повседневные расходы. Депутаты направили обращение министру финансов Антону Силуанову. Парламентарии считают, что нужно рассмотреть возможность сохранения гарантированного остатка средств на одном банковском счете. Сейчас граждане, у которых банк ограничивает операции по счету или карте, могут временно потерять доступ ко всем денежным средствам. Международный союз конькобежцев в ближайшие недели представит обновленную информацию о допуске российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации, передает Регнум. Вопросы об участии фигуристов из Белоруссии и России подняли на заседании Совета 13 июня. В сентябре прошлого года в Международном союзе заявили, что допуск российских фигуристов к международным турнирам ограничен только отбором на Олимпийские игры. Солнечная активность начинает входить в традиционный летний период затишья, пишет AIF.ru со ссылкой на данные лаборатории солнечной астрономии. По словам ученых, за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность была лишь слегка повышенной. Специалисты отмечают, что ближайшие недели могут пройти без заметных магнитных бурь. По предварительному прогнозу, геомагнитная активность остается исключительно низкой. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Давайте не будем терять это время прямо сейчас, как окунемся в пучину приветов, поздравлений и пожеланий. Это «Стол заказов», это «Русское радио», Иван Соловьев, это я. 8-916-003-105-7, номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения, например, в мессенджере Макс. Поехали. Виктория из Санкт-Петербурга поздравляет всех причастных с Всемирным днем мотоциклиста. Желает крепкого здоровья, хорошего настроения, не гонять, а ездить спокойно. Да, хорошее пожелание, присоединяюсь. Привет, Русское радио, привет всем. Хорошего дня, отличного настроения, позитива и везения. Желает Олечка из Тамбова. Огромный привет Санечке и сыночке Тёмке. Мы сейчас отдыхаем всей семьей в саду «Рассвет» после трудового рабочего дня. Хорошего отдыха. Привет, Русское радио, с днем рождения поздравляю любимого внука Антона. Ему сегодня 14. Антон, с днем рождения, ура, ура. Ура, твоя любимая Добрила из Петрозаводска.
0: «Стол заказов» на русском радио. Алло, алло.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове 21 градус тепла, облачно, небольшие осадки. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Температура воздуха днем составит 25 градусов тепла, ветер западный до 5 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
4: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежно. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный, 24.
9: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
10: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес: 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: Звонок будильника означает, что лучшая часть суток закончилось.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
13: Где-то выше облаков, выше облаков. Крылья за спиной, прямо над тобой.
0: Русское радио.

0: слушайте лучшее. Любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да-да-да, вы заказываете, мы исполняем. Привет, Русское радио. Передайте, пожалуйста, огромный привет дочке Софии Арсеновой. Мама передает, мама Марина. Люблю тебя, моя дорогая доченька. Пусть у тебя все будет отлично. Ты самая лучшая. Привет, Русское радио. Хочу пожелать хорошего настроения всем, кто сейчас настроен на вашу волну. Отдельно привет Илье Пронину. Илюха, все будет хорошо, не переживай. Огромный привет Дмитрию Власову. Он находится в Ейске. Вот такие слова. Очень скучаю и жду встречи. Александровна, подпись. Уважаемое Русское радио, передаю привет моим любимым, дорогим деткам Елене, Александру и Анне. Внучке Софине, крестнику Арсению. А также поздравляю с днем рождения дорогую Ксению. Пусть все у всех будет хорошо. Елена из Нижнего Новгорода. И огромный привет семье Ковалевских, мужу Николаю, сыновьям Данилу, Егору и Павлу. Спасибо. Селок Персяновский, Ростовская область. Привет передает мама Лида. Я вас люблю.

0: и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Что общего между поваром и врачом? Если оба хорошо работают, их клиенты поправляются. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

0: нравится.
1: Нам тоже нравится все, что делает Артур Пирожков. И, конечно же, нравится стол заказов. Едем дальше. Привет тете Тане, дедушке Васе и мне Маше. Мы едем из деревни, слушаем любимое русское радио. А еще привет нашим пушистым. Мурзико, Бенни, Нихан и Шанси. Желаю всем хорошего вечера и вкусного ужина. Какая у вас компания? Классная. Хорошей дороги вам. Привет, русское радио. Как ваши дела? Да все хорошо. У меня по русскому языку 5 за экзамен. ОГЭ 9 класс. Я вас поздравляю, Татьяна. Поздравляю с 5 по ОГЭ за 9 класс по русскому языку. Привет, русское радио. Передаю привет папе Денису Жданову из Казани. Дочка передает привет Диляра. У Виталия Ипатова, мужа моего... Что у него? Что у него? А, юбилей 55. Жена Светлана из Волгограда поздравляет. Желает счастья, любви и огромной-огромной радости. Привет мужу Алексею. Я его очень люблю. Натали передала. Хочу Алешеньку послушать. Ну, Алешенька уже в этом часе прозвучала. Ожидайте. Будет еще, но чуть попозже. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Например, в мессенджере Макс. Пишите в личные сообщения.
2: На русском радио «Стол заказов».

Обязательно услышат ваш привет или поздравление в эфире Русского радио, но только если вы пришлете к нам сюда сообщение. Привет, Русское радио, передаю привет любимой бабушке Татьяне из города Донецка, привет передает Егор. Кристина, привет дочкам передает Мариане. Аврелии, танцующим под Русское радио. Ух ты, молодцы девчонки. Девчонки-зажигалки, мы таких любим. Привет, Русское радио. Мы с девчонками сидим... Нет, с девочками сидим в кофейне. Хотим поблагодарить красивого бариста Илюшу за вкусный кофе и за улыбку, от которой радуется душа. Лена, Иришка и Стеша. Ага, на скидку просто напрашивайтесь, понятно. Заяна передает привет и поздравляет с днем рождения. Кого? Подружку. Желаю счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Ольга, привет, передает своей подруге Марине. Маринка, не грусти. Я уверена, ты справишься со своей проблемой. Если что, я всегда рядом, я всегда помогу, и я тебя...

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
0: Полин, тебе жарко?
2: Мне всегда холодно, поэтому я закрываю окна, выключаю кондиционеры.
3: А ты не пробовала одеваться просто?
2: Ты хочешь сказать,
3: потому что сейчас сидишь в ночной рубашке.
0: Да?
2: Не ночная рубашка.
3: Ну а что это такое?
2: Это ночная рубашка. Это модный комбинезон.
3: Да, это так теперь называется, да?
0: Если бы все строители в таких комбинезонах были.
3: Да.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
6: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс. По Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
5: Федеральная пассажирская компания.
7: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Если следить за здоровьем, можно хотя бы знать, куда оно ушло. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: от Салавата Юсупова. Любим тебя и ждем. Подпись Эльза. Любимую дочь Камилу Ришатовну, с днем рождения, 18. Успехов и везения тебе, Камилек, в сдаче экзаменов. Поздравляет мама Альбина и братик Оскар из Уфы, Башкирия. Привет, Русское радио. Привет папе Денису Жданову из Казани от дочки. И огромный привет нашим защитникам из Симферополя. Спасибо вам за все. Прислал Александр Ковальчук это сообщение. Все, ребятки, вам тоже большое спасибо всем и каждому за ваше сообщение. Добрые, теплые, классные. Вы молодцы. Следующий стол заказов выйдет в эфир в 22:00 по московскому времени.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: А прямо сейчас довольный, улыбчивый, веселый, конечно, громкий Саша Пряников присоединяется. Привет.
2: Привет, дружище, привет. Ну что, громкий, могу потише. Вот так.
0: Давай потише.
2: Ну что?
0: Давай.
2: И что мы будем так вот людей вот им пугать? Пугать. Они так раз включат любимое шоу.
0: Что
2: вот
0: происходит?
2: Шептунов пускают на всю страну. Так, друзья мои, вы, может, и громкие, но в меру. Короче, у меня для вас хорошие новости. Через 15 минут вечер на русском. Главное шоу страны, где вас слушают миллионы.
0: Угу.
2: Вижу удивление на лице, да, Ивана. Он скажет, да, почему вас, когда нас? Вот теперь подумайте, когда вы отправляете нам сообщение или набираете номер студии, и в эту секунду ваш голос, ваша история, прочитанная нашими с Иваном голосищами, звучит на всю Россию.
0: Да.
2: Вы как бы говорите в микрофон через нас, и миллионы людей в машинах, домах и офисах замирают и думают: фух, слава богу, я не один. Слава богу, я не один такой криворукий сегодня. Сегодня подумают наши радиослушатели, потому что в эфире мы обсуждаем то, что постоянно ломается у вас на даче.
0: Это вообще моя боль, потому что вот лично на моей даче сейчас ремонт идет, и там все разломано.
2: Ты все разломал.
0: Ну, я там, понимаешь, то лопату подам, ее сломают, то, значит, кувалда, ручка отвалится, то молоток отлетает. Вот у меня что-то все какое-то старое там, дряхлое.
2: Сложно представить себе Ивана с кувалдой, понимаете? Не идет она тебе, дружище. Тебе гораздо
0: больше... Половник, скалка, да.
2: Вот это кувалда. Ну, или такая маленькая, маленькая гламурная кувалдочка в бриллиантах, это вот твой.
0: Нет, это Филипп Бедросович.
2: Ну, хорошо, хорошо.
0: Значит так, это самое, ппп.
2: Да, вот когда миллионы людей, ппп означает вот это вот, услышат про ваш, друзья мои, потекший бачок, не знаю, рухнувший забор и вот прочее все про что. А вот они поймут, что они не одиноки в этом дачном апокалипсисе, понимаете? Так что давайте, пишите нам в мессенджеры, звоните по телефону,

0: сейчас озвучу, что далеко не ходить, плюс 7495-995-105,7. Звучите.
1: Да. И пишите 8-916-003-105,7. Это номер наших мессенджеров, например, в Максе, в личные пишите. Вечер на русском 18.00.

Реклама на русском. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Триглав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Чистая квартира и вкусный ужин. Два признака неисправного компьютера.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
11: Русское радио.
10: Всегда с тобой. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
12: Сколько

0: сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов предложил странам Шанхайской организации сотрудничества разработать совместные подходы к регулированию применения искусственного интеллекта и социальных сетей в образовательной среде. Министр подчеркнул важность усиления взаимодействия в цифровой сфере, а также выработки единых стандартов безопасности. И к другим темам. В Крыму введут временные ограничения на использование мототехники в вечернее и ночное время. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, ограничения будут действовать с 20 часов до 6 утра, начиная с 17 июня. По данным властей региона, запрет на езду на мототранспорте вводится для обеспечения общественной безопасности, охраны военных, государственных и специальных объектов. Контролировать исполнение указа будет региональное МВД. В стране начался пожароопасный сезон. В 50 регионах установлен особый режим, а в 4 объявлен режим ЧС. Среди главных причин – сухие грозы и нарушение правил пожарной безопасности. С начала года огонь охватил уже более 1 000 000 гектаров лесов. При этом основной очаг напряженности сместился в Сибирь, где ситуацию осложняют аномальная жара и грозовая активность. 77% россиян хотя бы иногда покупают товары российских брендов, показало исследование. Особенной популярностью отечественные марки пользуются у молодежи, к ним обращаются 84%. Больше половины респондентов назвали одним из главных плюсов – доступные цены. 53% отметили качество продукции, натуральные материалы и локальное производство. У меня все к этой минуте, ну а прямо сейчас в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Дамы и господа! Время шоу. Здесь и сейчас. С вами Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Да потому что мы короли всего того, что называется отечественное производство. Я имею в виду русское радио. Вот уж бренд брендов, согласись.
4: Да, на 1 500 000 вариантов этих процентов.
3: Отлично. Вот взаимопонимание в коллективе, друзья мои. Да. А вот теперь обращаемся к вам. Скажите мне, Иван, в какой момент мы все сошли с ума? Мы вкалываем, да? Ну. Зарабатываем деньги, да? Ну. А потом добровольно покупаем... Ты тоже, кстати. Конечно. Добровольно покупаем кусок земли...
4: Чтобы отдохнуть.
3: Чтобы там страдать! Страдать, чтобы там!
4: Но ты его покупаешь с мыслью, вот, куплю себе дачу, буду чилить, смотреть закат и рассвет и отдыхать.
3: Молодец!
4: Но каждый понедельник возвращаешься с мозолями на руках.
3: Вот, потому что дача — это место, где вещи ненавидят человека. Почему у всех прямо сейчас ломается этот чертов насос в колонке? Ага. Какого черта калитка вечно перекошена? Да. Мы тратим 1000 рублей на пластиковые шланги, которые лопаются через 2 дня. Ага. Тема сегодня у нас какая?
4: Что у вас постоянно ломается на даче? Что?
3: Поняли?
4: Вообще кошмар, да ужас просто.
3: Поняли, друзья мои, как мы сегодня глубоко решили копнуть.
4: Ну, пожалуйста, забыл как это. Тачка, тележка на одном колесе. У меня это колесо за сезон 3 или 4 лопается.
3: Ну, потому что...
4: Отваливается. Ну, я вожу уже тут им сюда.
3: А ты на техосмотр эту тачку
4: вожишь? Да какой техосмотр у тачки?
3: Там масло поменять.
4: Один раз она сломалась, потому что соседку катал.
3: А ты шалун. Соседку в тачке катать.
4: Ну, дурачились.
3: А ты в смысле, ты в как ее заманил? Приходи, детка, покатаемся на тачке.
4: Мы просто с соседями очень хорошо дружим на даче.
3: Понятно.
4: Дурачились.
3: Потому что, в принципе, с соседями не ладишь, то на тачке их можно вести только в одном направлении.
4: Ну да. Ребятки, давайте ваши истории. Что у вас постоянно ломается на даче? Это может быть какой-то инвентарь, это может быть что-то более глобальное. 8 916 003 105 7. Это номер в наших мессенджерах, например, мессенджере Макс, пишите в личные.
3: Да, и телефон есть +7 495 995 105 7. Ну, несмотря на нашу, в общем, темищу, пока только пишут тебе, дружище, передают привет, что подвязывают только огурцы по твоему этому самому рецепту. Да.
4: Огурцы по рецепту подвязывают?
3: Не знаю, ты где-то рассказал.
4: Расскажу обязательно.
3: Давай.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове 21 градус тепла, облачно, местами небольшие осадки по данным Яндекс.Погоды. Завтра днем переменная облачность. Температура воздуха днем составит 25 градусов тепла, в утренние часы до плюс 21. Ветер западный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина, 127-39-24-4741, 16+.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. Украина, П-320-519-600-156-873.
9: Ты слышала новый хит?
10: Нет.
9: Так. Да, включаю.
11: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
12: Заезжай сегодня.
13: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: «Высотаримстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
17: Щелка и челюстной сустав беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
18: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской». Всего от 940 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
19: Еще 2 блинчика и все, все, расходимся. Сказали мне швы на брюках.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
20: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
21: А мы этим вечером гуляем по вашим дачам, инспектируем, смотрим, что там у вас в порядке, что не в порядке, что у вас там все время ломается. Вот такая тема у нас.
22: Да, да, да. Расскажите, что у вас на даче постоянно ломается. И если ваше сообщение наберет 1 000 000 лайков, мы лично с Иваном приедем и починим. Подписываешься?
21: Да.
22: 1 000 000 лайков за 2 часа. Мне кажется, даже твои сообщения, даже твои рецепты майонеза в майонезе не набиралось столько.
21: Давайте, ребят, пишите сообщение, что у вас постоянно на даче ломается. Виктор пишет: я замучился покупать новые решетки для мангала. Ну, во-первых, они постоянно гнутся, ломаются, а во-вторых, их очень сложно отмыть. Вот, у меня есть способ. Я, да, кстати, тоже постоянно покупаю новую решетку, потому что так проще. Но
22: братан,
21: потом...
22: братан, я, да, тебе скажу, все покупают постоянно эти решетки для мангала. Такое впечатление, что их делают из отходов, из которых делают лады... из которых делают автомобили.
21: Ну давай быстро расскажу, как избавиться от копоти на решетке. Смотрите, смазывайте растительным маслом, посыпайте обильно солью, потом сырую картошку пополам разрезаете и втираете это вот разрезом сырого картофеля эту соль в решетку. Оставляете минут на 15. Водой, напором, мощным и шлангом. Бринц, все, идеально.
22: Да, я тебя умоляю. А подожди, схема...
21: Я не знаю, как это работает, но это работает.
22: Да, это понятно. Подожди, уголь разжигаешь, на уголь ставишь, прожигаешь ее, потом берешь железную щеточку и...
21: Ну нет, вот это не работает.
22: Че это не работает?
21: Ну, грязь там отмоется, там, от курочки, от хрюшки там.
22: Ох, не знаю.
21: А копоть нет.
22: Ну
21: нет,
22: мы разные, у нас разные эти системы решеток на даче. Короче, Михаил из Истры сообщает. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Михаил, извините за нескромность, но у меня ничего не ломается. Я живу в... Не-не, ну там-то нам тоже такие нужны. Я живу в своем доме. Весь инструмент и все остальное держу под контролем. И вот нескромность. Руки у меня золотые.
21: Ага.
22: Сам строю дом и поддерживаю порядок. И всем этого желаю. Привет вам из Истры, Московской области. Михаил.
21: Прелесть.
22: Дружище, сказать, вот если у вас ничего не ломается, может, вы проверите пульс у вашей жены? Возможно, она просто боится пошевелиться в вашем обществе, понимаете? Ну, как это... Как это? Как это же, если у человека золотые руки и все под контролем, значит, мне кажется, у него просто личной жизни нет, нет?
21: Не знаю. У меня руки не золотые, у меня постоянно что-нибудь ломается.
22: Да.
21: 8-916-003-105-7. Мы хотим знать, что у вас ломается на даче постоянно. Мы ждем вашей истории. Пишите в личные сообщения в мессенджере Макс.
20: Вечер на русском.

0: пошутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Реклама на русском.
4: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек – наука о красоте.
3: И тогда заберет нас в
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
9: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами! Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Для тех, кто только что присоединился к нашему эфиру, напоминаю, сегодня мы всем федеральным масштабом нашей станции лечим, друзья мои, ваши нервы и обсуждаем то, что регулярно ломается у вас на даче. Каким образом мы лечим ваши нервы? Вы просто понимаете, что вы не один в стране такой криворукий. Все вокруг. Ну, за редким исключением Михаила. Вот тут нам написал, который...
2: У которого золотые руки. Дел...
1: И да, ему уже там накидали. Пришлите нам Михаила, пришлите нам Михаила. Поэтому, если Михаил хотел найти себе в кого-нибудь на лето, у него это получилось.
2: Читаем ваше сообщение. Юмористы у нас. Юмористы, слушатели. Екатерина пишет. Я живу в частном секторе, поэтому дача каждый день. У меня на ней, вернее, в огороде ломается спина.
1: У нас Петросян клуб просто.
2: Точно, точно.
1: Я тебе говорю. А вот и Зоя, не отстает. Постоянно текла бочка для полива. Латали, клеили, делали ремонт, меняли ванную, а старую поставили в огород. И полив, и дети радуются. В жару купаются в ней. И фрукты с овощами. И дети, и они, и фрукты с овощами с грядки моют. Двойная польза. Зоя, подпись. Зоя, ну, в принципе, логично, потому что если это дети нормальные к июлю, и дети, и картошка покрыты одинаковым слоем грязи, так зачем два раза бойлер?
2: Не различишь, где картошка, где ребенок.
1: Главное, сына там по ошибке, значит, не почистить.
2: У Маргариты.
1: Вместо картошки.
2: На моей даче постоянно ломаются, вот как Иван уже сказал, это ручки от садового инструмента. У топора, у молотка, у лопаты, у грабли, вилы. Все это часто ломается, но поэтому у меня всегда есть запас в моем сарае. Сломалось, поставили новую.
1: Вот а так. Почему ручки ломаются все время?
2: Эти рукоятки, не ручки, а эти как?
1: Ну, рукоятки.
2: Черенки, вот. Так,
1: потому что они, эти ручки не из того места растут, понимаешь?
2: Это ручки, а черенки-то?
1: А черенки тоже не из того.
2: Просто некачественные.
1: Росли бы они из Михаила, который у нас пока, в общем, да, они бы не ломались никогда. А у тебя что-нибудь ломается? То есть ты так прям копаешь,
2: да,
1: ручку от лопаты?
2: Это, понимаешь, почва бывает такая жесткая, особенно если глинистая почва. А ну попробуй выкопай яму, чтобы ель, например, посадить.
1: И ты прям лопатой?
2: Конечно, а кто же еще?
1: Друзья мои, если вы редко видите Ивана в соцсетях, хотя он стремится к обратному, он, в принципе, выглядит как человек, которому нужна помощь для того, чтобы банку с огурцами открыть. А он, смотри, ты черенки от лопаты ломает.
2: 8-916-00-305-7. Ждем ваши истории, что у вас там на даче постоянно ломается.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Новая песня на русском.
3: Привет, мы группа Серебро, и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Доехало домашнее мороженое до потребителя. Обещал вчера привезти, но вчера не получилось. Вот привез сегодня, Саш Пряникова угостил. Домашним мороженым.
2: Ребята.
1: Три порции слопал.
2: Я сейчас немножечко Дед Мороз от этого мороженого.
1: Ну давай честно, вкусно?
2: Да, дружище, учитывая твой гигантский кулинарный опыт, учитывая, что там, в общем-то, что там,
1: ну,
2: сливки.
1: Ну я расскажу, сейчас расскажу. И
2: сгущенным,
1: да.
2: Там без про, там не может получиться невкусно, ребята. Сейчас узнаете сами, убедитесь, давайте.
1: Мороженое из трех ингредиентов и готовится всего за 5 минут.
2: Да.
1: Ребятки, записывайте, запоминайте. Сливки, жирность 33%. И сгущенное молоко объединяем и миксером взбиваем, ну, до довольно устойчивых пиков. На это уйдет буквально минут 5. Важно! И сливки, и сгущенка должны быть холодными, иначе не получится. Ну, в принципе, вот и все. Уже можно эту массу замораживать. Но я измельчил не слишком мелко молочный шоколад с орешками. Добавил эту массу, все перемешал. На дно емкости выложил печенье одним слоем. Дальше массу и сверху еще слой печенья. Так удобнее мороженое делить на порции. И теперь еще несколько важных моментов. Количество сгущенного молока можно уменьшить, если вам покажется слишком сладко. А добавка может быть какой угодно на ваш вкус. Можно вообще без добавки. Можно только орехи, можно только шоколад. Можно вообще клубнику перетереть туда, и будет клубничное мороженое домашнее.
2: И вот тогда, конечно, без добавки вы уже не обойдетесь, потому что одной порции будет мало, друзья мои. Ну, еще раз повторяю, я с детства где-то видел, что процесс приготовления мороженого — это очень сложно. Сложная штука. Там надо вращать эту кастрюлю во льду.
1: Мы любим, что чем проще, тем лучше.
2: И у тебя получилось, главное.
1: Вот, ребятки, заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс, в поиске наберите Иван Соловьев. Для вас там видеорецепт этого мороженого уже опубликован. Если не подписаны, подписывайтесь. Каждый день готовим что-то новенькое. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
5: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
6: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
7: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: всем параметрам.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
7: Это же ясно, как божий день. Красная шапочка и иностранная сказка. У нас с пирожками идут от бабушки. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Ну, кстати, минутка пользы, друзья мои. Если у вас постоянно ломается садовый инвентарь, как вот у богатыря, который сидит напротив меня, есть способ этого избежать.
2: Ох ты,
1: берите ребро, этот самый, господи, ручку берите и записывайте. Так, сейчас я попытаюсь побыть Иваном. Берем 10-литровое ведро песка. Заливаем туда, надо басом тогда. Заливаем туда почти литр моторного масла. То есть в 10-литровое ведро песка заливаем литр моторного масла, не перепутай.
2: Так.
1: Перемешиваем этот чудо-смузи и втыкаем туда весь садовый инструмент. Я, кстати, не шучу.
2: Да. Это чтобы не ржавело, да?
1: Вот, выглядит странно.
2: И звучит странно.
1: А пахнет как автосервис, небось. Но говорят, что лезвия будут чище, острее, чем даже шутки в нашем эфире, хотя это же невозможно.
2: Ну, кстати, да, есть в этом какая-то правда, да.
1: Сермяга, да. Ну, они в песке постоянно хранятся, и они, почему не падают, не... А вот нужно, если употребить, дальше вытащил из этого песка, отряхнул и пошел грядку вскапывать этой пропитанной моторным маслом лопатой. Картошке тоже будет довольно.
2: Теперь ваше сообщение. Марина из Подольска. У нас постоянно ломаются на веранде пластиковые стулья. Муж говорит, что они просто бракованные. Но я знаю, что они ломаются от того, что мы едим много шашлыка.
1: Ну,
2: и раскачиваемся на них. Ну да, все время, когда раскачиваешься на стуле, да, ломается, конечно.
1: Пластиковые стулья делают бессовестные люди, я считаю. Тут же на эти заводы берут людей, которые не любят других людей. Они там что-то как-то их конструируют, мои, в смысле, стулья, чтобы он прям сломался в тот самый момент, когда ты сказал: ну, за хозяев дома, хоп-хоп, и садишься. И он прям
2: хрысь,
1: и все. И все довольны, и все радостные, счастливые, что там.
2: Ага, Ольги из Ярославля. У нас постоянно ломается складной зонт от солнца. Особенно если сильный ветер, его уносит, он врезается в забор, ломаются спицы. Тоже это не проблема.
1: Зонты, в смысле, которые?
2: Ну-ка, от солнца, вот это как он называется? Большой, я так понимаю, зонт от солнца.
1: Ну,
2: вот люди загорают на пляже. Ну, он на пляже тоже постоянно уносятся эти зонтики.
1: Ну, так-то их уносит в море. Есть шанс, что они...
2: А здесь в забор.
1: А здесь к соседу. Так что вот, может, у соседа такие же проблемы, и зонтиков ему не хватает.
2: Ладно, ребята, классная тема. Продолжим обсуждать ее во втором часе. 8-916-003-105-7. Это номер для ваших сообщений, для ваших историй, что у вас постоянно ломается на даче.
1: И...
2: Да.
1: Я понимаю, конечно, рискованно, но все-таки не побрезгуйте. Плюс 7-495-995-105-7. Расскажите о том, какой вы криворукий на всю страну своим голосом. Повеселимся вместе.
2: Вечер на русском в 19.00. Вернемся.
0: Вечер на русском.

0: Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо.
1: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на Русском радио.
3: По данным Центробанка России, на среду 17 июня курс доллара снизился на 31 копейку, составляет 72 рубля 14 копеек. Евро также снизился на 7 копеек и составляет 83 рубля 73 копейки.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
0: Новости.
10: В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
11: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
12: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
11: А что можно выиграть?
12: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
6: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организаторе акции, ее правилах, количестве, подарка, сроках, месте и браке получения уточняйте у сотрудников столовых.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
15: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
16: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс». На сумму от 1200 рублей получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
6: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
17: Сувенир – это такой товар, который в своем городе вы бы никогда не купили.
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
0: Русское радио. Радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кремль ожидает, что Стив Виткоф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву после подписания меморандума между США и Ираном, подтвердил Юрий Ушаков. Он также добавил, что Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в воскресенье не обсуждали возможность встречи российского лидера с Зеленским. Правительство одобрило поправки к законопроекту об административной ответственности участников платформенной экономики за ценовое давление на селлеров и ограничения из-за отказа участвовать в скидках. Маркетплейсы могут получить штраф до 400 тысяч рублей, а за отдельные нарушения – до 500 000. Новые правила начнут действовать уже с 1 октября. Для маркетплейсов впервые вводят отдельную административную ответственность за нарушение правил платформенной экономики. В крупных городах снижается разрыв цен на жилье на первичном и вторичном рынках, пишет «Коммерсант». Среди городов-миллионников самая заметная динамика в цене год к году отмечается в Нижнем Новгороде. Теперь квадратный метр на вторичном рынке на 15% доступнее новостроек. Тренд на постепенное выравнивание условий между первичным и вторичным сегментами происходит в том числе после изменения условий выдачи семейной ипотеки в первом квартале года. 93% россиян время от времени используют искусственный интеллект в деловой переписке, а почти половина делает это ежедневно, говорится в исследовании. Нейросети помогают сотрудникам не только быстрее писать сообщения, но и искать аргументы в спорах, а также справляться со стрессом в конфликтных ситуациях. 14% опрошенных признались, что чувствуют себя увереннее, если ответ подготовлен с помощью искусственного интеллекта. У меня все к этой минуте. Вечер на русском продолжается.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, леди и джентльмены, это «Вечер на русском». Мы продолжаем. Здесь и сейчас. Иван Соловьев и Александр Пряников.
2: Столица у нас 19:02, а по всей стране время правильного вечера, друзья мои. В эфире Русского радио главное шоу великой державы «Вечер на русском». Мы вещаем на миллионы радиослушателей и прямо сейчас лечим ваши нервы, друзья мои.
3: У нас тема, и мы ее продолжаем обсуждать, что у вас постоянно, периодически ломается на вашей даче. Читаем ваше сообщение. Вот у Максима дверь в баню, ее от пара всегда раздувает. И она не закрывается. Приходится подпирать какими-нибудь палками.
2: И тут же у меня перед глазами картина из особенностей национальной охоты. Вот это с медведем. Друзья мои, дверь в баню – это одна из самых главных дверей, как мне кажется, вообще на всей даче. Потому что если она неправильно пролегает, вы не сможете правильно попариться. Неправильно попарились – все, вечер пошел на смарку. Конечно. Так, Ирина Новоселова, Ставрополь пишет. Всем привет из Ставрополя. Принимаем на даче чаще всего у меня ломается психика. Психика, Ирина. Но знаете, зато сломанную психику, в отличие от дачного забора, Ирочка, не нужно красить 3 раза за лето.
3: Прекрасно. Ирина пишет свою историю. На даче ломается все подряд, ребят. Если ничего не делаешь, то, конечно, ничего не ломается. Ну, логично. Первый, конечно же, выходит из строя газонокосилка. Уже 4 сломали за апрель-июнь. Ну, то есть, вот получается, за это время. 2 починили, 2 в процессе починки. Ломаем теперь те, что починили. Но трава прет, как на дрожжах. А еще после дачных выходных, ну, понятно, ломается тело, ломит, ноги ноют. На руках мозоли, но всегда приятная усталость.
2: Вот если опираться на сообщения наших радиослушателей, мы реально ездим на дачу страдать, друзья. 4 газонокосилки.
3: Угу. Так может, не надо по камням возить?
2: А если вдруг их все починить, мне кажется, можно и целину вспахать. Если кто забыл, что такое целина, почитайте.
3: 8-916-003-105-7 номер для ваших историй. Пишите в мессенджер, например, в Макс, в личные сообщения. Что ломается постоянно на даче?
2: А вот
0: вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове этим вечером будет дождливо и до 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Утром плюс 21, днем до плюс 25 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Знаете, как называется книга, над которой я рыдал? Математика. Третий класс.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
7: Названы самые надежные автомобили, которые могут проехать более 400 тысяч километров. Самые надежные автомобили в мире выпускает Toyota. Именно машины этого японского бренда с наибольшей вероятностью могут проехать 400 тысяч километров пробега без серьезных проблем, следует из результатов свежего исследования портала IC Cars. Второе место занял премиальный дочерний бренд Toyota Lexus, а замкнула тройку лидеров Honda. Четвертой стала дочка Honda Acura, замкнул пятерку производителей самых надежных автомобилей американские GMC. Таким образом, только 4 бренда показали результат выше среднего по отрасли: Toyota, Lexus, Honda и Acura. Среди европейских марок лучшим результатом отметилась Volvo, а безусловными аутсайдерами рынка оказались Jaguar, Mini и Maserati, для которых вероятность достижения 400 тысяч километров пробега оказалась практически нулевой.
8: Спонсор программы ООО «Автопарк».
9: Автосалон JQ «Сокол Мотор» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение Джейку J6. Автомобиль для тех, чьи дороги ведут за пределы асфальта. Камера 540 градусов, 19 ассистентов безопасности, особый режим климат-контроля для питомцев и внедорожная проходимость. Свобода без компромиссов. Джейку J6. Ваш путь начинается здесь. Аксайский проспект, 13. Джейку J6. Сокол Моторс.
0: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
10: Если ты сказал и сделал, это факт, неоспоримый факт.
0: Русское радио.
11: Твоим рукам так долго по волнам иду я.
0: Только любимое. Только лучшее.
12: Духи с ароматом приятным. Мне никогда не спутать мой запах.
0: Слушайте лучшее. Любимое на русском.
13: Соловьев и Пряников. Вечер. На русском.
14: Ой, мы прям наступили на вашу мозоль, разбередили ваши души. Огромное количество сообщений и звонков на тему, что у вас постоянно ломается на даче.
15: Вот дача и мозоль — это прям слова-синонимы, чего же там говорить-то. И, друзья мои, вы будете смеяться, в смысле, вы будете смеяться по-любому. Вы, в общем, сейчас еще шире улыбнетесь, если узнаете, что у нас звонок А из Карелии. На связи Петрозаводск. А Петрозаводск, друзья мои, помимо всего прочего, это край белых ночей, но официально это зона рискованного земледелия.
14: Да ты что?
15: Я тебе говорю, я только что ознакомился. Светлана.
16: Алло.
14: Да,
16: алло.
14: Добрый вечер. Ну, рассказывайте свою историю. Что постоянно?
16: Добрый вечер, Русское радио. Я слушаю Русское радио и слышу очень много сообщений, что ломаются черенки на даче.
14: Да, вот. Есть
16: у
14: такое.
16: Нас на даче черенки не ломаются. Мой папа стал колоть дрова, и у нас ломается само лезвие. Мы сломали 3 топора за один день.
14: Так,
16: Вечером три топора и один колун. Это самый сильный инструмент. Потом мы стали копать, не копать, а ухаживать за картошкой. Мы сломали цапку, и это был не черенок, это было само железо.
14: Погодите, у вас железо в руках просто горит. Может, у вас папа железный человек?
15: Нет, братан, я в этом смысле, ты же просто не знаешь, что лето в Карелии, мало того, что длится три дня, так там еще и земля состоит из гранита. У них вместо огурцов из травы лезут валуны. Скажи, Светлана, ну я прав или нет? Там же...
16: Вы правы, но все ломается в земле и в руках у моего папы богатыря.
14: Вот к чему Светлана подводила. Папа богатырь.
16: Богатырь, да, все верно.
14: Ну, спасибо вам за историю. Кому приветы передадите?
16: Привет моему сыну Антону, ему сегодня исполнилось 14 лет. И, конечно же, привет моему любимому папе Юрию Вячеславовичу, который сейчас трудится на работе.
14: Ломает что-то железное, да?
15: Шутку сейчас снял.
14: Светлана, спасибо за звонок, но вас мы тоже поздравляем с днем рождения сына, и именинника тоже с днем рождения. Хорошего вам вечера.
13: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: И тогда заперет нас
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Шоколад портит фигуру, а его отсутствие – настроение. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
11: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер. На русском.
12: А давайте поиграем. Вечерний замес через несколько минут. Правила, напоминаем, мы дадим тему, задание. Ваша задача будет за 30 секунд дать как можно больше ответов.
13: Да, друзья мои, это 30 секунд, учтите, чистого адреналина. И мы проверяем, как ваш мозг соображает в стрессе. И мы реально платим вам за вашу скорость. Назвали 5 ответов, ловите светильник. Назвали 10, забирайте светильник плюс колонку. Обычную мощную колонку. Будет чем заглушить стенание соседа по даче, когда у него очередной раз что-то сломается.
12: Но сначала нужно дозвониться, конечно же. 8-495-995-105-7. Мы желаем вам удачи.
11: Вечер на русском.

0: на русском радио «Вечерний замес».
1: Я в вечернем замесе. У нас, друзья мои, жаркий, один из самых жарких городов, в которых я бывал. Это город, дружище, в котором так припекает, что даже пластиковый шланг садовый плавится, чтобы истекает в грядку с помидорами. Так. Я имею в виду город Волгоград. С нами Юлия. Юлия, здравствуйте.
2: Ой, привет. Точно жаркий, очень жаркий.
1: Конечно.
3: Да, Юлия, добрый вечер. А у вас есть дача?
2: Да, есть.
3: Тогда давайте, что у вас постоянно на даче ломается? Мы сегодня это у слушателей спрашиваем.
1: Братан, я бы уточнил. Вот давайте прямо сейчас, что сломано на вашей даче, пока ваш мужчина делает вид, что все под контролем, детка.
2: Ой, ну если честно, ломаются часто мотыжки, лопаты. Мы так усердно полим траву нашу землю такую твердую.
3: Понятно. В общем, все, что каждый день в обиходе, то и ломается. Скажите, Юля, а у вас есть на даче там вот сарай или бытовка, или хозблок?
2: Да, есть, ну, сарайчики все. Есть.
3: Вот, тогда вы сейчас с заданием с нашим справитесь очень легко и просто.
1: Стесняюсь спросить, она-то еще не сломалась, бытовка?
3: Что ей будет? Она ж из дерева, она ж памятник. Значит, Юля, итак, мы готовы озвучить задание. Вам нужно за 30 секунд назвать как можно больше предметов, которые есть у вас в бытовке. Поехали.
2: Ну, грабли, мотыжка.
3: Дальше.
2: Лопата.
3: Еще.
2: Ведро.
3: Еще.
1: Давай быстрее, Юлечка, давайте.
3: Так, дальше, еще.
2: Шланги.
3: Есть. Шесть.
2: Секатор.
3: Есть. Еще, быстрее.
1: Ну, муж,
2: отвертка.
3: Так, давай. Еще два, ну.
1: Да не обязательно правду говорить.
2: Двойки.
3: Так, и...
2: Гвоздодер.
3: Молодец. Вытянули. 10 предметов было, а значит, аплодисменты.
1: Молодцы.
3: Как мужа-то зовут?
2: Муж Вячеслав.
3: Вот Вячеслав молодец, заработал из светильника колонку. Подсказывал на фоне.
1: Ну, да, молодец. Ну, правильно, ребята, это коллективом работали. Слушайте, у Юли такой голос и юмор. Вот к таким людям тянет. С ними хочется расставаться. Вашему мужу повезло.
3: Кому привет передадите, Юля? Ну, помимо
2: привет,
3: мужа, конечно.
2: Привет мужу Вячеславу. Угу. Сыновьям Виталию и Артему. Угу. Ему городу Волгограду,
3: угу.
2: Москве.
3: Спасибо.
2: Я слышала, у вас там дожди.
3: Да не говорите, вообще осень.
2: Завидуем.
3: Вам хочется прохлады?
1: Ну да.
2: Да.
3: Ну потерпите, скоро придет к вам московская
2: прохлада. А вы приезжайте
1: к нам, так, на солнышке. Ну, у нас Иван, как известный плюиофил, любитель дождей. Плюиофил — это человек, который нравится дожди. Иван из таких. И, в общем, если он приезжает, то где-нибудь через сутки там обязательно польет, вы увидите. Если не дождь...
2: Пускай приезжает.
3: Обязательно. Ну ладно, я напомню, что вы выиграли от русского радио светильника колонку. Мы вас поздравляем и желаем вам хорошего вечера.
0: Вечерний замес на русском радио.

0: пряников. Вечер на русском.
1: Я буквально чувствую, как с каждой минутой, секундой нашего главного эфира страны мы становимся все ближе и ближе, как у нас складывается семья людей, у которых на даче все ломается, они об этом рассказывают, но есть и другие люди, которые говорят, да что у вас тут ломается-то? Могу, кстати, доказать.
2: Руки-крюки, да?
1: Да-да-да, вот смотри, смотри, сейчас я тебе скажу, Влад Кировчанин нам пишет. Друзья мои! Мне стыдно за вас с вашей темой в эфире.
2: Что такое?
1: Я тебе сейчас скажу. Неужели все в России криворучки? Поддерживаю Михаила. Напоминаю, в начале шоу Михаил, который сказал, что он все своими руками делает сам, и таких людей в нашей стране тоже полно. И мы им тоже посвящаем эфиры. Большинство мужиков — универсалы и сантехники, и электрики. Неужели колесо у тележки не заменят? Ну, стыдно вас слушать. За рубежом русские ценятся, что сами все смогут сделать. Делайте, не надо никого вызывать. Покупайте нормальный инструмент, он не будет ломаться. Вырос в поселке, сколько земли перекопал, ничего ни разу не сломал. Наоборот,
2: вы говорите?
1: Я тебе говорю, с отцом баню построили, дом перестроили, гараж увеличили, беседки, дровеники, все своими руками, ничего не ломается.
2: Слушай,
1: Влад Кировчанин.
2: Ну, знаете что, Влад? Да. Покупайте нормальные инструменты. Ну, какую ты тачку бы не купил, если ты перевозишь 50 килограмм навоза, колесо у тебя сломается так и так, рано или поздно. Тут вопрос в другом. Починить-то мы сами можем. Мы-то спрашиваем, что ломается, а не то, что мы не можем починить.
1: Нет, ну, в принципе,
2: я колесо заменить могу, мотыгу, кочерышку заменить могу, прибить могу, все могу сделать.
1: Могу, но не хочу. Так что...
2: Не хочу, не буду. Это другая тема.
1: На самом деле, конечно, Влад, мы завидуем всей страной.
2: Нет, я не завидую такому человеку, у которого все идеально на даче, ничего не ломается, все нормально. Да это не наш человек.
1: Сколько надо сил иметь, чтобы за всю свою жизнь ни разу ничего не сломать.
2: Вот именно.
1: Я вчера просто пакет с молоком открывал и умудрился оторвать кухонный кран вообще.
2: Что это? А как и так?
1: А вот так, рука соскочила, почему, и все потекло.
2: Ребятки, что у вас ломается на даче? Мы продолжаем упорно обсуждать эту тему.
1: Да.
0: Вечер на русском.

0: людям верить или нет?
1: Реклама на русском. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация Комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Панель за 2025 год.
5: В «Ленте»!

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Обращение ко всем, кто не ест по ночам. Ну и зря. Очень вкусно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Ух, выпустили пар, рассказали о своей дачной боли. Ну вот еще пару сообщений. Что у вас ломается постоянно на даче? Ну вот Елена Григорьева, как настоящая девушка. У меня ломается маникюр. Перчатки не спасают. Как лето, так дополнительные затраты на мастера маникюра.
2: Как лето.
1: Как лето. О, хочу как лету.
2: Слушайте, и, конечно, сейчас я, друзья мои, прочитаю сообщение. Ради которого, собственно, и нужно было делать весь сегодняшний эфир.
1: Ну,
2: слушайте.
1: Давай.
2: Я Иван, мне 12 лет. Я сейчас... Здравствуйте, я Иван, и мне 12 лет. Сейчас все слушайте. У нас на даче ломаются грядки. Ничего не растет. Потому что мама сажает, а собака раскапывает. Помогите, пожалуйста, починить грядки. Иван, 12 лет. Иван, спасай тезку, скажи ему что-нибудь.
1: А что
2: я
1: тут
2: не
1: скажу?
2: Ну как?
1: Как тут спасти?
2: А я тебе могу сказать. Но... Ваня, это же идеальная дача. Ты свою собаку обними и поцелуй, потому что там ничего не растет. Потому что если там что-то начнет расти, тебе придется полоть лук,
1: поливать,
2: тебе придется его поливать, и тебе придется есть кабачки в сентябре. Самый лучший твой друг — это твоя собака, дружище.
1: Я тебе открою секрет, кабачки мы начинаем есть уже в июле.
2: Ах, ну это кабачки другой системы.
1: Андрей Макеев,
3: да,
1: привет, в нашей студии. Привет.
3: Привет, слушай, ну по поводу того, что я не скажу, что ломается, да, но вот выходит из строя.
1: Ну, допустим. Да.
3: Я не знаю, вот писали вам или
2: откройте
3: нет.
2: Откройте окошечко, здесь что-то подушнело немножко.
3: Давай, я сейчас еще больше духоты.
2: Давай.
3: Холодно в эти дни в Москве, чтобы прям теплее стало. Про спину писали?
1: Да,
3: да,
1: про ноги вот, писали.
3: Слушай, вот про...
2: Про мужей и жен писали.
3: Да. Из строя мужья и жены выходят.
1: Да.
3: Потому что спину я завтра пойду лечить, потому что это уже просто невозможно.
1: Возрастное.
3: Уже, это не возрастное, это дачная работа, потому что я вчера вот, значит, в своей бытовке много чего сделал, собрал стеллаж.
1: Молодец
3: какой. Да, для лопат сделал такой, знаешь, как бы...
1: Держатели,
3: да, чтобы они все аккуратно...
1: Крючки, наверное, вбил, чтобы там пилу повесить.
3: И лег. И все. И после этого меня сел телефон, у меня остался 1% заряда. И я понимаю, что я до розетки уже не дойду, потому что у меня спина просто уже не держится совершенно.
1: Есть что пожаловаться.
3: Но сегодня дошел.
1: Берегите здоровье. Берегите здоровье, спины, ноги, руки. Пусть у вас на даче ничего не ломается, пусть растет и урожай будет богатый.
2: Ну а если сломалось, друзья мои, да расслабьтесь уже. Вы не криворукие, вы просто люди. Вы просто люди.
1: Все, Андрей, хорошего тебе эфира.
3: Спасибо.
1: Мы прощаемся. Да.
2: Любим.
1: Любим.
2: Будьте с народом.
1: Можешь как-нибудь ласково сказать?
2: Я их ласково люблю.
1: Вечер на русском вернется завтра в 18:00.
2: Конец связи.
1: Пока.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Да, я люблю домашнюю кухню. Когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в застолье. А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых застолье как дома. Вкусно, сытно, недорого.
6: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности? Или сделал отмену?
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
8: Русское радио. Хотели любимых песен? Так слушайте.
9: Все нормально, да, у хулигана.
8: Только лучшее.
9: Останься со мной.
8: Только любимое.
10: Каждому по факту рядом нужен человек.
8: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.
11: Таю,

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. День многодетной семьи в России предложили отмечать 23 января. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Именно в этот день, в 2024 году, был подписан указ о едином бессрочном статусе многодетной семьи. По мнению общественника, новая дата могла бы стать символом уважения к многодетным родителям. Он также предложил сделать этот день выходным для таких семей и дать им возможность бесплатно посещать музеи, театры, выставки и другие учреждения культуры. Граждане с инвалидностью первой и второй группы, а также третьей группы с ограничением способности к самостоятельному передвижению могут бесплатно парковаться на специальных местах. Уже более 7 тысяч жителей региона подали заявки на получение этого права. Оформить льготу можно на автомобиль, в котором человек с инвалидностью находится как водителем, так и пассажиром. Подать заявление проще всего через портал госуслуг или многофункциональный центр. Социальный фонд рассматривает заявку автоматически в течение 15 минут. В Ростове проверили 200 автобусов. О результатах инспекции сообщили городские власти на оперативном совещании с участием губернатора. В центре внимания оказались крупные остановочные пункты и пересадочные узлы. По итогам проверки нарушители ждут штрафные санкции. В Ростове облачный плюс 19. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомол».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» «Темпавто» «Аксай». Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

душевного тепла. Конечно же, об этом пела только что сейчас в эфире Русского радио Елена Караулова. И именно с таким душевным теплом мы с вами открываем этот новый музыкальный час. Ну и продолжаем, и планируем, в принципе, продлить это ощущение на весь этот вечер, вплоть до того момента, пока вы не отправитесь отдыхать в кроватке своей любимой. Ну и давайте не усложнять, проводить время действительно с легкими мыслями, с легкой музыкой. Впрочем, как и всегда, если вы настроены на волну Русского радио. Настас Пьеха совсем скоро, Иванушки уже здесь. Всем здравствуйте.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове этим вечером будет дождливо и до 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Утром плюс 21, днем до плюс 25 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду.
0: Реклама на русском.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Детский развлекательный центр «Игродом» ждет маленьких непосед и их родителей. Лабиринты, горки, батуты, разные игры и еще много чего. Все для активного и веселого отдыха. Праздники и дни рождения с любимыми героями в уютных тематических комнатах на выбор. Вкусная пицца, бургеры, наггетсы и яркие коктейли в нашем кафе-баре. Ждем вас ежедневно на втором этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Игродом».
4: Все едут на море, но я же не все.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
6: Названы самые надежные автомобили, которые могут проехать более 400 тысяч километров. Самые надежные автомобили в мире выпускает Toyota. Именно машины этого японского бренда с наибольшей вероятностью могут проехать 400 тысяч километров пробега без серьезных проблем, следует из результатов свежего исследования портала IC Cars. Второе место занял премиальный дочерний бренд Toyota Lexus, а замкнула тройку лидеров Honda. Четвертой стала дочка Honda Acura, замкнул пятерку производителей самых надежных автомобилей американские GMC. Таким образом, только 4 бренда показали результат выше среднего по отрасли: Toyota, Lexus, Honda и Acura. Среди европейских марок лучшим результатом отметилась Volvo, а безусловными аутсайдерами рынка оказались Jaguar, Mini и Maserati, для которых вероятность достижения 400 тысяч километров пробега оказалась практически нулевой.
7: Спонсор программы ООО «Автопарк».
8: Автосалон «Джейку Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение Джейку J8. Премиальный кроссовер для тех, кто привык выбирать лучшее. Мощный турбированный двигатель, интеллектуальный полный привод и высокий уровень комфорта в каждой поездке. Премиальный салон с современными технологиями и уверенная динамика. Джейку J8. Статус, комфорт и возможности без компромиссов. Аксайский проспект, 13.
0: Русское радио. Все будет хорошо, что слушает страна. Русское радио.
9: Ну что мне сделать, как помочь тебе его забыть? И это время, что пришлось нам вместе пережить.
0: Только любимое.
9: Мне

Ну пусть оно будет, чтобы вы не вкладывали в это понятие, которым поет Стас Пьеха в эфире Русского радио. Собственно, и музыка непосредственно у нас здесь, в нашем эфире, это тоже. Да, Стас Пьеха здесь тоже согласен. Ну и пусть обязательно будет что-то еще плюс к этому, ко всему, кроме того, этого душевного внутреннего состояния и подъема. Какая-то еще деталька, которая обязательно украсит ваш вечер. Кому-то достаточно просто хорошо отдохнуть, лечь поспать, например, да, обняться с любимой кроваткой. Кому-то поговорить с родными, близкими людьми, кому-то хорошо просто качественно поесть, сходить в ресторан, ну, а кому-то достаточно просто взять и позвонить кому-то в эти минуты. И, между прочим, советую вам не откладывать это действие, потому что, возможно, вас на том части провода тоже уже прямо сейчас ждут. DJ Smash и невеста вместе с нами продолжает этот вечер.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
3: Так, это получается, что ты потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
2: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
1: 1 плюс 6, 8?
2: Ой.
3: Нормально.
2: У меня плохо с нумерологией.
3: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
1: Ой, Морозов, я такое не забуду.
3: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Аппетит и гости приходят во время еды. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 49.

0: да, как гласят всякие фразы умные о том, что все нам дано не зря для каких-то конкретных посланий. Правда, расшифровать их каким-то образом нам не получается, особенно если что-то очень долго-долго кружится в нашей памяти. Тоже, видимо, что-то пытается напомнить, до чего-то добиться, достучаться, но мы это просто не понимаем. Есть другая фраза о том, что всему свое время, и рано или поздно все равно придет понимание того, для чего вам что-то в жизни было дано. А если не придет понимание, значит, это было просто дано для того, чтобы вам в жизни, ну, может быть, жилось легко, весело и музыкально. Нюша, в том числе, появилась только что в эфире, специально для этого в эфире Русского радио. У нас совсем скоро появится и Юлия Михальчик, и Рефлекс, и Сергей Лазарев, и Денис Клявер, чтобы вам было так же приятно, легко и музыкально, не побоюсь этого слова еще раз. Ну и Андрей Осипов прямо сейчас появляется в эфире Русского радио. Но вот здесь уже есть конкретная полезная информация для вас и для вашего четырехколесного друга.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Гаражная амнистия продлена еще на 5 лет, до сентября 2031 года. Соответствующее решение принято депутатами Государственной Думы. По данным Росреестра, с момента запуска амнистии в сентябре 2021 было зарегистрировано более 746 тысяч гаражей и участков под ними. Однако очевидно, что реальное число неоформленных построек в разы больше, и легализовать оставшиеся в прежние сроки до сентября не получится. В этой связи напомню, что под амнистию попадают только капитальные строения, возведенные до 30 декабря 2004 года, и которые не были признаны самовольной застройкой решением суда. Для надлежащего же узаканивания объекта следует обратиться в местный муниципалитет. Это был Осипов. Про автомобиль. На русском.
1: Русское радио.
3: Ярко звезды светили.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Слава. Признание. Всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на Русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные услуги уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация Комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
7: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
9: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Ну и, конечно, у каждого из нас есть тоже свои ценности, которые дают нам возможность и радоваться жизни, и ценить эту самую жизнь. Ну и, конечно, стремиться к этим своим главным ценностям жизни в конце рабочего дня. Вот туда с вами и направляемся, под музыку русского радио. Вместе с нами здесь группа Hi-Fi. Делайте громче.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По данным Центробанка России, на среду 17 июня курс доллара снизился на 31 копейку, составляет 72 рубля 14 копеек. Евро также снизился на 7 копеек и составляет 83 рубля 73 копейки.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Ты слышала новый хит?
10: Нет.
9: Тогда включаю.
11: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
12: Заезжай сегодня.
13: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
16: Помогите!
15: Комедия «Холоп 3».
17: Мы перевоспитываем мажоров.
18: Папа у нас точно мажор.
19: А мама?
18: А мама у нас форс-мажор.
15: Возрастное ограничение 16+.
20: Бога ради, помилуйте, по-братски, а?
15: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
21: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
22: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
23: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
24: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
25: У Игоря не было бабушки. Поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц.
26: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
27: Ветер меняет направление.
7: Русское радио.
28: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
7: Слушайте лучшее, любимое на русском. Новая песня на русском.
29: Таня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
30: Всем привет, это группа Биз.
31: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
7: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Ла-Манше яхта под флагом Британии опасно сблизилась с российским фрегатом «Адмирал Григорович», сообщили в Минобороны. После упредительной стрельбы яхта сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля. Экипаж «Адмирала Григоровича» действовал по международным правилам судоходства и принял все меры для предотвращения инцидента, подчеркнули в военном ведомстве. И к другим темам. В Госдуму внесли законопроект о запрете отправлять многодетных родителей под стражу. Документ предусматривает включение многодетных в перечень лиц, которым не может применяться подобная мера пресечения. Исключением станут лишь обвиняемые в тяжких и особо тяжких преступлениях. Ранее парламентарии выступили с инициативой сделать проезд в городском транспорте бесплатным для беременных женщин. В стране может появиться федеральная система мониторинга аварийности в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении. Законопроект подготовил Минстрой. В настоящее время не предусмотрен единый порядок мониторинга и контроля устранения аварийных ситуаций в указанных сферах. Это, в свою очередь, приводит к разрозненности подходов в российских субъектах и отсутствию системного учета ситуаций, пояснили в ведомстве. Увеличение рекламного бюджета не всегда приводит к росту узнаваемости бренда. В ходе исследования специалисты выяснили, что гораздо сильнее на запоминаемость бренда влияет единый визуальный стиль, регулярное присутствие бренда в рекламе и использование эмоциональных образов. Также эксперты сообщили, что лучше всего аудитория запоминает простые сообщения, которые считываются за пару секунд. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском.
2: Мы все с вами будем работать над тем, чтобы эмоциональный образ этого вечера был максимально приятным и, естественно, запомнился, чтобы вот мы, знаете, так, 16 июня потом вспоминали, может быть, даже не то, что с душевной радостью, но, может быть, даже с благодарностью за то, что нам этот вечер принес. Ну, по крайней мере, стараемся все вместе, и Русское радио в том числе. 21 час и 2 минуты точное московское время. У нас Валерий открывает этот новый музыкальный час. Всем здравствуйте и классного вечера. Всей души желаем.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Ростове этим вечером будет дождливо и до 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Утром плюс 21, днем до плюс 25 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

Всегда, когда вечером звучит музыка русского радио, хочется раскрыть окна, посмотреть на то, как живет город. Перед тобой буквально раскрывается. У каждого есть какая-то судьба, у каждого есть какая-то история. И кто-то куда-то к этой истории, конечно же, мчится. У меня сейчас под окном, ну, в принципе, ровно то же самое, то, что я и писал. Да, машины, светофоры, город вечерний. И совершенно такое приятное впечатление от музыки, которая звучит здесь, в эфире Русского радио. Пусть ваша история будет максимально приятной и интересной, как все, что мы слушаем здесь. Юлия Савичева с нами далее на русском.

0: «Люблю тебя, лето».
1: Русское радио.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

Да, на этом заканчивается песня, но не заканчивается жизнь. Это самое главное. Кто знает, что там ждет у нас по итогу, когда ты заканчиваешь что-то для себя, и после этого садишься в маршрутку, и, возможно, с этого как раз начинается совершенно новая история. И кто там знает, что там на уме у сценариста этого кино, которое мы называем с вами «Жизнь». Мы, конечно, не можем выбирать сюжет, но мы можем выбирать музыку, которая нас с вами сопровождает. И это, конечно же, Русское радио, у нас группа «Серебро», у нас Дмитрий Колдун, у нас Елена Север совсем скоро появится, ну и группа «Айова» с нами здесь прямо сейчас. Едем дальше.

Но какая-никакая, но все равно она между вами есть. И это хорошо. Может быть, людям со стороны кажется, как они там друг с другом находят общий язык. Потому что они так вот совсем друг с другом вроде как-то и не похожи. Но пусть для них будет загадка о том, как вы, например, готовите друг другу ужин, например, завтрак, как вы признаетесь страстно друг другу в любви. И вообще, что вас объединяет, какие вы фильмы смотрите, какую музыку вы слушаете. Пусть для это будет тайной для всех, но явно для вас. Ну и, конечно же, тайной любви, которая соединяет людей. Пусть выдает музыка в эфире Русского радио. Здесь у нас совсем скоро появится новая песня от Анны Асти и Димы Билана. Чуть ранее у нас появится Алсу. И прямо сейчас Сергей Лазарев о любви.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: песня на русском. Когда соберу тебя по частям, и мои глаза погасом листа. Всем привет! Я Дима Билан.
1: И я Анна Асти.
0: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
2: Русское радио.

эта история с нами происходит прямо сейчас. Я имею в виду, конечно же, и музыкальную в эфире Русского радио. Анна Асти и Дима Билан. Новая работа, которая называется «Эпилог». И в целом одна большая история, которая называется «Лето». Работаем не на то, чтобы, знаете, вспоминать потом год спустя, а вот чтобы нам прямо сейчас было хорошо. И что для этого нужно? Самолет, чтобы все по моде было, шезлонг, и все прекрасно.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Ростове этим вечером будет дождливо и до 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе переменная облачность. Утром плюс 21, днем до плюс 25 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сенаторы поддержали второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Комитет Софеда рекомендовал Палате регионов одобрить документ. Согласно закону, в стране будет усилена защита граждан от цифровых угроз. Предстоит введение институтов самозапрета, установление финансовой ответственности банков, а также операторов связи за несоблюдение требований законодательства. Мобильное приложение МЧС России включено в белый список сервисов. Теперь его работа сохраняется даже в период ограничений на услуги связи, сообщили в пресс-службе министерства. Вместе с тем, применяемая для отправки экстренной информации технология пуш-сообщений может быть недоступна при временных ограничениях сети, даже при наличии приложения из белого списка, добавили в ведомстве. В прошлый раз Минцифры расширяла белый список в апреле. Доля отказов по заявкам на автокредиты в стране снизилась на 10 процентных пунктов и составила 73%. По данным Национального бюро кредитных историй, показатель снижается четвертый месяц подряд, но по-прежнему находится на высоком уровне. Оживление кредитной активности стимулируется снижением ключевой ставки и ожиданием дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, отмечают эксперты. Более половины российских интернет-пользователей проверяют достоверность информации в сети. При этом на склонность к проверке фактов влияют возраст, доход, место жительства и даже использование современных технологий. По данным исследования, самая распространенная тактика – поиск первоисточника. К ней обращаются около трети пользователей. Среди других способов уточнения отдельных фактов, например, даты имен или сравнения похожих публикаций. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Андреем Макеевым.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: В планах узнать, как у вас проходит сегодняшний вечер, уже, что называется, из первых рук, непосредственно от вас лично. Вы рассказываете о том, как вы проводите время. У нас, напомню, 16 июня пока еще на календаре. Говорю, конечно же, ориентируюсь на московское время. 22:02 у меня сейчас на часах перед глазами. У вас, возможно, позже. Плюс-минус, неважно. Главное, как вы проводите время, и особенно внимательно относимся к тем событиям, которые вас сейчас объединяют вместе с близкими, с родными, с друзьями. Возможно, какой-то праздник вы отмечаете вместе. Поэтому, ну, давайте друг друга поздравлять тогда с каким-то особенным событием, которое конкретно вас сейчас радует. Ну и, естественно, если есть люди, которые находятся рядом с вами просто так, потому что с ними приятно, с ними хорошо, и просто хочется сказать им добрые, приятные слова, пишите, напомню, мессенджер 8-916-003-105-7. Пишите прямо в личку, в Максим можете отправлять все-все-все свои приятности, всю свою корреспонденцию. Будем в течение всего этого часа знакомиться. Меня зовут Андрей Макеев, соответственно, моя фотография уже есть во всех соцсетях Русского радио. Вы можете зайти в официальный аккаунт Русского радио во ВКонтакте и в Одноклассники, и там тоже под моей фотографией оставить все сообщения. Жду.
3: Просто

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но здесь тем более самое время написать сообщение в стол заказов русского радио. Написать нам, например, в Одноклассниках повод, по которому вы все вместе с друзьями собрались, налили, отмечаете. И вот хочется, чтобы важные слова прозвучали здесь, в эфире русского радио. С днем рождения! Поздравляем Зарему Люманову. Желаем бесконечного счастья, крепкого здоровья, исполнения самых заветных желаний. Пусть каждый день будет наполнен улыбками, любовью, яркими моментами. Оставаться такой же прекрасной пожелаем, целеустремленной и вдохновляющей. Это Амет из города Ташкента отправил там сообщение. Еще любимого мужа Николая поздравляют сегодня с таким важным событием. Наталья из Липецкой области. С тем, что наконец-то закончила ремонт. Ну, вот, понимаете, здесь есть люди, которые способны поставить в этом точку. Вот конкретно здесь в этом можно поздравить Николая и Наталью из Липецкой области. Всем хорошего вечера и душевных песен. Мужчина, конечно же, красавчик. Песни мы вам душевные обязательно подарим. Напомню, что сообщения душевные можно написать нам в Одноклассниках. Всем рады, заходите.
0: Стол заказов русского радио.
2: Вот оно какое!
3: Наше
2: утро!
4: Русские перцы!
5: А что вы это самое, зачем тратиться на тренажер, они же дорогие. Если можно просто взять велосипед старый, также купить его на сайте объявлений, снять колеса.
6: Седло.
5: Антон, не до такой степени.
6: И не кататься на нем, все равно одежду вешать.
5: Да, да. Просто вот поставить его, это будет выгоднее. Не забудьте, что на балконе тоже много места.
7: Или в кладовках сейчас.
6: У кого как, знаешь.
7: Сейчас киллеры продают, там можно хранить.
5: Киллеры что продают сейчас?
7: Киллеры продают.
6: Киллеры.
7: Нет.
6: Киллеры придут
5: они
6: за
5: тоже
6: тобой.
5: На сайтах объявлений висят.
6: Не будешь заниматься спортом, киллеры придут за тобой.
7: Нет.
5: Здрасте, какие.
7: Киллеры, это кладовка.
5: Киллеры?
7: Да.
5: Ладно, буду знать. Я просто, я просто из деревни, я не разбираюсь.
7: Все, ладненько.
6: А у тебя в деревне не было кельи, что ли?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 8-916-003-105-7. Посвящайте такие же примерно слова в эфире русского радио всем своим любимым дорогим людям. Такие же слова, как и только что слышали в песне Татьяны Куртуковой. Напомню, написать сообщение можно нам в Максе, в личку. Вот как пример. Светлана, от нее знаки внимания отправляются на побережье Черного моря. Там отдыхают друзья и дочь любимая Кристина. Любит сильно Светлана ее, естественно. К сожалению, в этом году не с ними. Но в душе, конечно же, с ними. Привет им с Калининграда. Тем более, конечно же, если говорить о людях, которые сейчас проводят время на море где-то, ну, в каких-то таких более приятных обстоятельствах, возможно, чем мы. Ну, например, не на работе, а действительно отдыхают. То мы в душе всегда с ними, с этими людьми. Поэтому пусть они там действительно как-то хорошо отдыхают, а мы их поддержим уже здесь мысленно. И немножечко завидуем, но чуть-чуть совсем. Привет двум девчонкам, Алене и Наталье из Шанталова. Желаю вам приятно провести сегодня вечер. Это Владимир написал сообщение. И еще привет всем, кто не спит, но очень хочет, как и я, но работа не позволяет. Увы, спать хочу. Держитесь, трудяги. Это сообщение к нам пришло от Ирины. Это как раз вот о тех самых людях, которые прямо сейчас приходится работать. Ну да, если все как-то уравновешивается. Кто-то отдыхает, тот работает. Все вместе слушаем русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пока еще не рано написать сообщение в стол заказов русского радио. 8-916-003-105-7. Прямо в личку в Максимум можете отправить в эти минуты свои приятности. Ну и заходите в официальное сообщество русского радио ВКонтакте, в Одноклассниках. Там тоже есть где опубликовать свое произведение в виде сообщения. Привет всем из Иваново. В этот дождливый вечерок хочется послушать классную песню. Ну, как раз у нас впереди очень много всего согревающего под погоду. Тем более Александр Панайотов у нас появится с песней про бумажного змея в компании с певицей Алисой. Я думаю, то, что вам нужно. Что у нас есть далее? Хочу передать привет Косте из Екатеринбурга, маме, папе, всем друзьям и всем, с кем знакомы. Это Валерий написал сообщение в ВКонтакте. Что еще? Хочу пожелать доченьке Виктории, чтобы она улыбнулась, не грустила. Она самая у нас красивая. Это сообщение к нам прислала Ирина, вижу в Максе. И еще, русское радио, здоровья вам всем. Особенно передайте привет старшему брату Растяму Абжалимову из города Астрахани. Пусть будет здоров, пусть будет счастлив, пусть будет любим. Еще у нас еще одно сообщение вижу. От всего сердца поздравляю своего мужа Николая Зимина с днем рождения. Ты мой компас в бурю, мой источник силы и самое теплое место на земле. Желаю, чтобы жизнь дарила тебе столько же радости, сколько ты даришь мне. Пусть здоровье будет крепким, мечты смелыми, а рядом всегда люди, которые ценят твое доброе сердце. Люблю тебя сегодня, завтра и всегда от Надежды.

0: Новая песня на русском. Память, прекрати мне
1: спать, виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но как тут не после песни Ирины Дубцовой не прочитать сообщение от Екатерины, которая передает привет себе любимой и потом пишет: «Держись, все будет обязательно хорошо». Екатерина, надеюсь, что эти слова конкретно вас поддержат в вашей жизненной ситуации, потому что вы же не просто так написали это сообщение в стол заказов русского радио, а им нужна какая-то поддержка, поэтому... Ну вот сам себе не поддержишь, как говорится, никто не поддержит. Но если что, мы мысленно с вами всегда. Поэтому все у вас получится, все будет хорошо, верьте. Уже с завтрашнего дня, точно. Привет мужу Димуле, дивного вечера. Обожаю, ты самый лучший сын мужчина. Ты мой герой. Это сообщение от жены Натальи к нам прилетело. В Максе вижу. Кстати, напомню, если хотите написать нам сообщение сюда, 8-916-003-105-7. Прямо в личку вы можете адресовать все свои приятности. Но вот еще одно прочитаю. Мужу отдельный пламенный привет. Его зовут Александр Горбузняк. Мы сейчас у костра, наслаждаемся прекрасным вечером. Желаю всем хорошего и отличного настроения. Но если вам прямо сейчас, например, мешают комары, вы сидите у костра, делайте погромче. Песня для того, чтобы отмахиваться комаров, есть.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Если потерялись, пишите сообщение в 100 заказов русского радио. Ну и, соответственно, все услышат, все поймут. И, возможно, с этим сообщением найдется не только человек, которому вы адресуете свои приветы, но и любовь может найдется какая-нибудь. Ну, кто его знает. Ну, это уже давайте на следующий 100 заказов поставим себе такой план. Сейчас приветы маме Марине, бабушке Рае, сестренкам Вике, Веронике. Особенно Вике все будет хорошо. Дорогая сестренка от Алены, город Остров, Псковская область. Вам лично прилетело такое сообщение. Сергей из Барнаула просит сказать жене, что очень сильно ее любит. Собственно, эту работу мы тоже выполнили. Это как раз по поводу любви, которую можно найти вдруг совершенно внезапно. Сказать жене, что вы ее любите, и в ответ получить что-то. Ну, поцелуй как минимум, может быть, что-то еще. Привет любимому мужчине Альберту. Люблю, знаю, что все получится у него. Верю в него, он самый лучший, всегда рядом, вместе мы. Силы, это Анна написала сообщение. И вот еще мальчишкам, любимым Илюше, Кирюше, мужу Александру. Люблю вас, пусть все будет обязательно хорошо. Все так и будет. 100 заказов закрывается. В следующем часе услышимся, не расходимся.
0: 100 заказов русского радио. Если

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва может проходить несколько дней. Центр избиркома рассмотрит этот вопрос 17 июня. Сегодня президент подписал указ о назначении выборов в Государственную Думу на 20 сентября. На выборах планируется открыть избирательные участки в более чем 150 странах. В стране растут цены на дизельное топливо. Как заявили в Думском комитете по энергетике, сложная обстановка складывается в аграрных зонах, где уборка урожая началась раньше всего, в Центрально-Черноземном экономическом районе, включающем Воронежскую область, Поволжье и Краснодарский край. По данным Петербургской биржи, стоимость дизтоплива на торгах накануне достигла нового исторического максимума – 77 180 рублей за тонну. Мошенники изобрели новую схему обмана граждан. Они выдают себя за иностранных работодателей и выманивают у соискателей деньги под предлогом оформления документов и рабочей визы, сообщили в МВД. Правоохранители напомнили, рабочая виза оформляется только через визовый центр или консульство той или иной страны. Требования финансовой состоятельности подтверждаются выписками со счетов, а не переводами денег на криптоплатформы. Полноценный отдых начинается с тишины. Как заявляют психологи, чтобы получать ментальную и физическую перезагрузку, важно отключать все внешние раздражители как минимум на 10-20 минут в день. Чтение книг, просмотр сериалов и соцсетей – всего лишь переключение. Мозг в этот момент продолжает анализировать информацию. Качественный отдых – это абсолютное бездействие и тишина. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Ну, в целом, у водоемов сейчас проводить время гораздо приятнее, чем, например, где-то в душных офисах или просто в помещении. А вообще выйти, прогуляться, подышать воздухом в лесу, у водоема, ну, хотя бы раз в неделю нужно уделять этому внимание. Это уделять внимание не столько природе, да, и кому-то еще, а уделять внимание таким образом самим себе. Тем более лето, которое продолжается, оно нас стимулирует проводить время именно так. Ну и пусть музыка Русского радио с вами будет всегда. Всем здравствуйте.

Ну, а мы уверены, что вам повезло не только в любви, но и с чувством юмора. Именно поэтому, конечно же, всем слушателям Русского радио предлагаем включать свои фантазии, делиться фирменным чувством юмора, придумывать шутки и прислать их на сайт русрадио.ру. Самые лучшие, напомню, у нас озвучит в эфире Антон Юрьев, ну а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей вот этой вот придумки, своей фантазии, своего результата. Ну, со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Yeah.

интересное сравнение, когда дождь накрыл Москву, это все равно, что первый поцелуй накрыл нас двоих. Это Мия Бойко в эфире Русского радио. Слушайте, довольно-таки такое интересный полет фантазии, интересное сравнение, поэтому, когда в следующий раз дождь накроет Москву, а я думаю, что это будет совсем-совсем скоро, может быть, даже завтра, попробуйте себе вот так вот разогнать ситуацию в голове, что это дождь, это поцелуй и все такое прочее. И поверьте, вот эти дождливые будни для вас будут максимально приятными. Вот такая мысль вам под музыку Русского радио. Вообще делаем все для того, чтобы дни все для вас были приятными. Мия Бойко, спасибо. МОД продолжает стараться.

0: песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно.
1: Какое счастье снимать свое кино. Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню

0: Но мне приходится согреваться только словами, потому что если говорить конкретно про фото, то стараюсь их смотреть как можно реже, когда себя нахожу на всех всяких снимках. Все время удивляюсь, оказывается, это я, оказывается, я такой серьезный бываю по жизни, ну и так далее и тому подобное. Наверное, милее получаюсь только на детских фотографиях. Вот не знаю, как сейчас у Ильи Крылова дела с этим. Илья, привет тебе большой.
1: Привет, Андрей.
0: Как ты относишься к своей фотогеничности? Где ты себе нравишься, где не нравишься? Про фотки.
1: Слушай,
0: про
1: я,
0: фотки что-нибудь,
1: в принципе,
0: да.
1: Нравлюсь себе везде.
0: И в зеркале.
1: Я такой скромный, да.
0: И когда в зеркале вообще великолепен.
1: И в зеркале, и на фото, и на фото молодости, и на фото детства, когда я еще был с волосами, худее, красивее. Ну, ты знаешь, детские фото, это же милота.
0: Сложно представить, да, я даже вот берешь там детские фотки где-нибудь, найди меня, пожалуйста, Андрюша, да, и тут худенький.
1: Найди 10 отличий.
0: Худенький, волосатый, это я.
1: Фото тогда и сейчас, да.
0: Да, но зато сейчас тоже великолепен. Илья Крылов с вами остается на предстоящую ночь. Клевый, фотогеничный парень. Ну и самое главное, знает толк в музыке и в том, как сделать так, чтобы ваша ночь была...
1: Есть немножко, да.
0: Ваша ночь была прекрасной. Ну что ж, будем скромничать.
1: Да.
0: Андрей Макеев отправляется домой вечером в четверг после вечернего шоу. Приду. Всем пока, классное настроение.
1: Пока.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Максимова. День многодетной семьи в России предложили отмечать 23 января. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Именно в этот день, в 2024 году, был подписан указ о едином бессрочном статусе многодетной семьи. По мнению общественника, новая дата могла бы стать символом уважения к многодетным родителям. Он также предложил сделать этот день выходным для таких семей и дать им возможность бесплатно посещать музеи, театры, выставки и другие учреждения культуры. Граждане с инвалидностью 1-2 группы, а также 3-й группы с ограничением способности к самостоятельному передвижению могут бесплатно парковаться на специальных местах. Уже более 7 тысяч жителей региона подали заявки на получение этого права. Оформить льготу можно на автомобиль, в котором человек с инвалидностью находится как водителем, так и пассажиром. Подать заявление проще всего через портал госуслуг или многофункциональный центр. Социальный фонд рассматривает заявку автоматически в течение 15 минут. В Ростове проверили 200 автобусов. О результатах инспекции сообщили городские власти на оперативном совещании с участием губернатора. В центре внимания оказались крупные остановочные пункты и пересадочные узлы. По итогам проверки нарушители ждут штрафные санкции. В Ростове 17, теплооблачно. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомол».
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. У официального дилера «Лада» Темпавто. Аксай. Телефон 268-88-88.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Высокая поэзия в этой песне делает любовь еще более сильной, откровенной, не без поцелуев у нас, когда мы любим, не без объятий и всего такого милого и приятного, как голуби на крыше воркуют, а мы только смотрим издалека на эту красоту и не мешаем голубкам. Так и людей влюбленных оставляем тет-а-тет, и композициями самыми любимыми мы, Русское радио, украсим вашу ночь, а где-то уже и утро среды. 17 июня на календаре, всем прекрасного дня, и пусть вам во всех ваших делах, в том числе и любовных, сегодня повезет.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Русское радио. Что слушает страна? Я знаю.

любимое.

0: песня на русском.
1: Солнце, ну ты у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
2: Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

мы уже дотянулись и до летнего солнца, и до летнего неба, и до звезд, и дальше только больше всего этого и многого другого. Как в песне группы «Добро», которая так и называется. Дальше больше, скоро послушаем эту композицию на русском, а еще споют «Данко», «Елка». Ну а сейчас глаза своей любимой дамы сердца выделяет Дмитрий Колдун. Уж очень хороши эти глаза, и вам глаза посвящает свою песню.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Как волна воспоминаний накроет тебя, как ты жил, где проходили самые лучшие годы, и все родные еще рядом, молодые, поддерживают тебя, дают кучу наставлений, и только спустя много-много лет ты понимаешь, как все по-своему были правы, а какие-то вещи вообще пророческими стали. Вот тебе и ностальжи. Спасибо Звонкому за эту песню, которую мы только что послушали на русском радио. Я, Крылов Илья, ее очень люблю.

0: что слушает страна. Может, я была тебе послан. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Да уж, чего люди сгоряча только друг другу не наговорят. Все, ухожу и больше не вернусь, не люблю, никто мне не нужен, буду один или одна, уходи, закрой дверь с обратной стороны, ну а потом спесь сойдет, посидели на лавочке в парке, головой покрутили туда-сюда, ну и нравится? Нет же никого, ты и пустота. И уже возвращаешься обратно домой, прости, был неправ, давай все плохое забудем и попробуем все с чистого листа начать. Вот, совсем другое дело. Надо всегда разговаривать друг с другом, слушать и, главное, слышать друг друга, и все будет хорошо. Ну, а любимое русское радио не только говорит с вами, но и поет на всех голосах. Я, Крылов Илья, здесь в студии. Ну, а вот этот суперхит давайте споем все вместе.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Что слушает страна?
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: На троих любовь не делится. И в этом любовном треугольнике рано или поздно кто-то станет лишним. Вот и приходится делать выбор, с кем-то оставаться и вздыхать от чувств, и мечтать, и планы строить на жизнь, а кого-то надо будет и забыть. Ну, как бы там ни было, всегда же можно остаться хорошими знакомыми, еще лучше друзьями, и просто сказать спасибо за все доброе, что было у тебя с этим человеком.
1: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь суматоху дней своей любовью, своим теплом ты делаешь мир светлей.

0: Еще 17 минут и долетим мы до ночного по московскому времени стола заказов. Ну а пока готовьте свои приветы и поздравления. Заранее присылайте мне в студию Русского радио на номер 8-916-003-105-7. Также свои сообщения вы можете оставлять в группах Русского ВК и Одноклассниках. До встречи в программе «Стол заказов».
1: На Русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время пообщаться, время сделать кого-то из близких самым счастливым. И на все про все у нас с вами час стола заказов на русском радио. Меня зовут Илья Крылов, здравствуйте. А вот и вам наши контакты. Одноклассники, ВК, Макс и номер для всех мессенджеров 8-916-003-105-7. И первые весточки, как ласточки, уже в студию русского радио прилетели. Доброй ночи, русское радио, пишут ваши постоянные гости Марина Дубакова и Валентина Ковалева. Работаем сутки сегодня. Хотим передать нам и всем, кто работает, большой привет. Также привет и благодарность бригадиру Андрею Пилипенко. Желаем нам и всем мирного неба, добра, любви, благополучия. И давайте ценить каждый замечательный день. Да будет так хорошо, вы, девчонки, написали. Доброй ночи. Хочу передать привет Диане Воложаниной и поздравьте ее с рождением сына Сергея. Леха написал это сообщение. И еще от жены вижу послание. Волшебной ночи мужу Димуле. Я тебя очень сильно люблю, обожаю. Просто целую и обнимаю.
0: Все будет.

Да, вы прекрасно помните, что идет на русском стол заказов, и очень активно в него пишете. Привет, Русское радио, пожелайте доброго утра всем бегунам. Бегать под музыку Русского радио одно удовольствие, написала Елена, Кузбасс, город Киселевск, поселок Карагайлинский. Егор Китаев продолжает. Доброй ночи, хочу передать привет моему дедушке Сергею Хайдарову, пожелайте ему удачи в дальней дороге. Сергей скоро станет папой, внимание, в свои 62 года. Вот этот человек молодец. Илья, привет, хорошего дня, спасибо, Людмила из Уссурийска. Доброе утро, уважаемые слушатели, продолжает Людмила. Пусть это утро будет для вас ярким, радостным, а ваш день сложится самым наилучшим образом. Желаем всем отличного настроения, удачи во всех начинаниях, много приятных моментов и хорошего дня.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Илья Крылов у микрофона. Продолжаем нашу программу дальше. Давайте я напомню номер русского радио для сообщений в мессенджеры. 8-916-003-105-7. Ну и про соцсети «Русская Родина». Вы тоже, пожалуйста, не забывайте. Это «Одноклассники», группа ВКонтакте. «Русское радио», привет. Привет моей дочери Ксении Грачевой. Она в летнем лагере. А я скучаю. Марина, Марина, отдыхайте, пока дочка там. Пусть тоже от вас немножко отдохнет. Ну, потом встретитесь, естественно. Егор передает большой привет другу, коллеге Святославу Харуку, желает ему удачи в сдаче диплома. Русская присоединяется. Учение не мучение, труд. Грызть гранит науки полезно. Доброй ночи, Русская. Большой привет в Тимашевск передайте. Это Краснодарский край. Всем, кто сейчас трудится на пекарне Team Wheel. Девчонки, ваши пирожочки самые вкусные. С уважением к вам, Мария. Все будет.

0: Эти песни можно слушать вечно, и пусть им уже 28 лет, как этой. Спасибо, Шура, спасибо, родной. Как всегда, это был бальзам для нас на русском радио. Так, перехожу я, Крылов Илья, к новым посланиям. У нас же стол заказов с вами как-никак. Доброй ночи, Илья, здравствуйте. Стабильность и равновесие, уверенность ваша действует на меня положительно. Спасибо. Обожаю лето за его красоту и радость. Пусть у нас будет море, солнце и маленькие чудеса. Все мира и добра. Написала Елена из Екатеринбурга. Лена, вам привет в Екатеринбург. Доброй ночи, Илья, и все радиослушатели. Привет из города Майкопа. Передайте всем работникам пекарни поселка Краснооктябрьского, которые трудятся вместе с нами в ночь, удачной смены пожелайте. А мужа Дмитрия, который работает напротив меня, я очень люблю. Пусть наша мечта у нас сбудется, и все будет хорошо. Не грусти, скоро домой, Юленька, Майкоп. Дальше. Илья, здравствуйте. Привет вам из Оренбурга. Вам привет из Москвы. Всей необъятной России, всем отцам, всем сыновьям, чтобы в футбол хотелось играть, а не просто смотреть. Пусть у отцов находится время для футбола с сыновьями. У меня все, написал Алексей. Привет, любимой степной Пальмире. Отправляем туда привет, и во все другие города я тоже могу отправить приветы, поздравить. Пишите 8-916-003-105-7. Контакт, одноклассники, тоже не забывайте.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: И снова я, Крылов Илья, к вам с письмами. Доброе утро, Русское радио. Доброе утро, Забайкалье. Привет, дорогой Анне Рауткан. Отличного настроения, продолжения рабочей недели. Люблю, скучаю, Евгения, Забайкальский край. Дэн Белов пишет: приветствую. Недавно посетили Норвегию по пути в Мурманск. Очень красивые места. В понедельник поеду в Карелию. 2000 километров расстояние. Очень люблю свою малую родину, Карелию. Особый привет передаю туда, в мой любимый край. И привет всем слушателям Русского радио. Дэн Белов, вам тоже привет. Вы засыпали просто контакт Русского радио картинками классными. Ну, путешественник человек, что скажешь. Доброго утра, Илья. Огромный привет коллегам Анне и Наташе. Отличного денечка, замечательного настроения. Процветание нашей компании. Светлана из Забайкалья черкнула. Ирина продолжает. Большой привет, Русское радио, вам и нам привет. Едем по маршруту Бикин-Хабаровск. Погода дождливая, природа красивая. Ирина, ну, так бывает, да. Пусть одно дополняет другое, как минимум. Доброй ночи, любимое Русское радио. Большой привет любимой подруге Светлане и деткам, любимым Анюте и Эльвире. Я вас очень сильно люблю.
0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Рядом с вами 100 заказов русского радио, и вы, и ваши близкие, друзья, его главные герои. Марат передает привет из Тюмени, всем хорошего дня желает, все будет хорошо. Отдельный привет от Марата летит с любимой дочке. Дальше. Привет, Илья, здравствуйте. Пожалуйста, передайте приветик всем родственничкам и друзьям, особенно в Крым, крестнику Никласу, тете Марине Рязановой, ее внучке Яночке. Желаю всем мирного неба, душевного тепла и не забывать, жизнь прекрасна и удивительна. От Алекса из небольшого баварского хуторка, как здесь написано, было это письмо. Спасибо, Илья, удачи тебе от всей души. Алекс, небольшой баварский хуторок, спасибо, приятно, пишите как-нибудь еще. Здравствуйте, Русское радио, дорогое, большой привет в город Салават Надежде и Лиане, которые отдыхают на даче, от Ирины послание. Всем привет, а у нас уже утро, пишем из отдела культуры Райчихинска. Привет из города угольщиков. Девушка по имени Александра черкнула на Русское радио.
1: Стол заказа Русского радио.

0: Людям верить или нет?
1: Любовь Успенская на Русском радио. В финале «Стола заказов». Новая программа теперь уже будет днем по Москве в 14:00. Ну, а пока Юлю Хасанову с прошедшим днем рождения поздравляем. Она спит, написано в послании. Пусть ей привет приснится. Алексей Власов, шутник, озорник, над подругой решил так вот подшутить. Елена передает большой привет коллективу «Метис Комплекта» в городе Артеме. Желает хорошего настроения в этот день. Дальше всем неспящим жителям поселка Федотово большой привет от Александра Калягина. Ну и, конечно, всем слушателям спокойной ночи пожелайте, Илья, и приятных снов пожелал. Привет, любимое русское радио. Вам, Илья, здравствуйте. Ответный привет Светлане Аржанцевой и Евгении Ивановой. Пусть утро будет добрым, настроение отличным, позитива на весь день. Женечка, мне тоже тебя не хватает. Не скучай, звони. Анна, Забайкальский край.
2: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Все будет хорошо.